0: Европа+. Радио номер один в России.
1: В Москве 3:00.

хорошими температурными режимами и солнечной погодой. Так что ждем. И, конечно, да, согреваемся под первоклассную музыку, добавим горячих танцев. Медуза и Генри Камомил, трек Don't Wanna Go Home, чуть раньше Tokyo Hotel California Nights, но прежде с нами Марк Дан и Джованни Ричи, хит Let Me Die.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

электронной музыки, конечно. Don't Wanna Go Home. Итальянский коллектив «Медуза» и Генри Камомил на радиостанции номер один в России, в столице 3.35. Я Олег Шишкин. Салют всем, кто еще или уже не спит. Да, Дальний Восток, Сибирь уже вовсю наслаждаются воскресным уикендом. И предложение такое. Остаемся и далее вместе. Завариваем по чашке ароматного кофе, чтобы взбодриться. Отменного настроения нам добавят Боб Синклер и Кайза совместным творением «I Can't Wait». Еще мод с теорией того, что все случайности не случайны. И Алан Уокер. Трек «Broken Strings» не пропусти.

0: все дела в сторону на эти 30 минут. Только музыка, только хиты, только отменный вайб. За это время мы услышим Хужеле Солта, летнюю тему Jamaican. Еще появится одна из самых авторитетных коллаб за всю историю Ашери Чонгук, Standing Next to You. И лидеры нашего еврохита прошлой недели Биби Рекса, Faithless, New Religion. И это лишь малая часть того, что ждет впереди, так что не расходимся, остаемся с Европой Плюс.
1: С трудом просыпаешься в выходные?
2: Ты че, сова?
1: Европа Плюс сделает тебя жаворонком по выходным с 8 до 12. Крутой уикенд, обзор крутых фильмов, игры, подарки и дабл-хит.
2: Ну как?
3: Круто!
2: Ну вот, а то сова, сова!
1: По выходным. Крутой уикенд на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше жаворонков.

только что в наших динамиках. Но еще больше классного настроения сегодня добавит Денис Романов. Сделает он это в крутом уикенде, позабавит играми, порадует классными подарками, поделится музыкальными новинками, расскажет, что из фильмов и сериалов можно глянуть. И да, дабл-хит, все будет. Начнем ровно 8, смело присоединяйся. Пока наше настроение качнут French Montana и Max B с хип-хоп темой Ever Since You Left Me. Еще Лени и Имран обещали заглянуть с хитом The Weeknd. А раньше всех продюсеры Avalon и Roxton со стильным и мощным саундом Vertigo через пару минут.

ожидает впереди и очень желает порадовать наш слух. Например, Ваня Дмитриенко и его мощнейшая поп-рок тема «Ртуть». Также послушаем «Now», «The Warning», свежая вещица «Тукаразон». Ну и танцев тоже добавим. В этом нам помогут французские ребята, электронные парни Оффенбах и трек «Miles Away» через пару минут в наших динамиках.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Окей, распечатываем еще одни 30 минут музыки, а внутри нас поджидают мод намек на нас.

0: Cold. Вот такой состав по плану. Это 30 минут только музыки. Это Европа Плюс.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
0: Сегодня в саундчеке вы вспоминаете фразы, которые раздражают в противоположном поле.
2: В душ и без меня.
3: Да.
0: Вообще не собирались.
3: Ты знаешь, я вчера ответочку дала, и мне знакомый парень пишет: ой, я приболел. И я такая, закатала рукава: а кто разрешал?
4: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+.

Европа. Плюс.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Хит, который даже не хочется останавливать, намек на нас. Просто шикарная история Мота в наших приемниках только что. Ну а я хочу намекнуть вот на что. Сегодня последний день, когда ты можешь выиграть пару пригласов на концерт Вани Дмитриенко, который пройдет 2 августа в Лужниках. Да, почти вся сотня билетов разыграна, но на сегодня немного все же оставили, так что не упускай шанс, слушай нас внимательно сегодня, дожди специального сигнала и первым дозвонись в эфир. Все предельно просто. Ну а чего ждать не нужно, так это хитов на Европе Плюс, они здесь и готовы нас радовать. В ближайшие 15 минут мы услышим новинку Tame Impala, Дженни, Дракула, также Brax Extend, стильная вещица Pay to Exist, электроника в стиле Dark и Some Filthy Oaks, танцевальная вещица My Head Goes уже вот-вот на Европе Плюс.

Располагаемся поудобнее. Крутой уикенд у нас скоро будет. Начнется в 8 с играми, подарками. Все как полагается. Денис Романов скоро будет здесь. Ну а пока Алекс Уоррен и Fever Dream. Еще послушаем Дэвида Гетто, Биби Рексу, I'm Good и BTS. Лидеры нашего Еврохит Топ 40. Hip Swim. Не пропусти.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Так, ну давайте будем разбираться, что же ждет нас в ближайшие 30 минут на Европе плюс. Тедди Свимс и Soul Track, Mr. Know It All.

Это Тедди Суимс, мистер Ноу-Ит-Олл, так называется его работа. Как будто в свое время Тедди Суимс появился из ниоткуда, но продолжает творить. Это прекрасно. Пусть так и будет. Мы всегда рады слышать его здесь, на Европе Плюс. Как и всегда рады слышать человека, который, наверное, уже десятилетия, а то и лет 20, наверное, творит. Вот он долго и упорно шел к своему успеху. Это Бруно Марс, вместе с ним разы их работа «Апати». Также есть классика R&B Нелли и Келли Роллинс, работа «Дилемма». А еще электронный суперстар Алан Уокер и Broken String. Все эти этим утром, утром уикенда буду ставить для тебя. Я, меня зовут Денис Романов. Привет, хорошего дня!

Это Доминик Файк и его история «Baby Doll». 24 место в нашем чарте Еврохит ТОП-40 прямо сейчас. Если тебе такое звучание поп-роковое нравится, тогда поддержи его europaplus.ru или мобильное приложение наше, почему бы не проголосовать там. А можно и там, где тебе больше нравится. Впереди больше хитов и больше музыки, что еще нам нужно утром уикенда. Только самая крутая музыка на планете Земля. Имеется такая. Есть Келвин Харрис, есть его легендарная тема «My Way». Пройдемся по нему обязательно. По пути, я имею в виду, не по Келвину. А еще ли они и Каллум Скотт на вокале, их совместная тема «Stay». Все это впереди.

0: Да, в ближайшие полчаса у нас здесь на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки. Танцевальный суперхит от легендарных Faithless и Bebe Rexha. New Religion. Еще немножко потанцуем вместе с Кэти Перри. Ее работа Swish Swish.
1: Swish Swish Bish.
0: Ну, там еще пыш. А еще классика поп-рок-индустрии Sunrise Avenue Fairy Tale Gone Bad. Это и многое другое впереди на Европе Плюс. В ближайшие 30 минут дождись.
2: Утром по будням на Европе Плюс.
3: У тебя сегодня Андрей в соперниках.
4: Привет, привет.
5: Привет, Андрей, а ты откуда?
6: Привет, я тоже.
7: Привет, Андрей.
3: И ты из Челябинска?
5: Серьезно?
3: Так, теперь...
5: Докажите.
3: Докажите, что вы не знакомы. Андрей, ты знаешь Юлю?
4: Не.
3: Юль, а ты знаешь Андрея?
6: Нет, первый раз слышу.
3: Мы очень доверчивы, мы верим.
8: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+. Плюс.

из трендов. Отовсюду, как говорили, да, из каждого утюга, теперь из каждого смартфона. Шаде, так называется работа, прямо сейчас на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки суперзвезды. Например, будет электронный суперстар Феликс Йен, Book of Love, так называется его работа. Будет поп-рок суперстар Рэй Далтон с работой All We Got. И, конечно, в новом часе, уже в следующем часе, я имею в виду, ждем крутой уикенд, там тоже много интересного, контент-подарки. Не забывай, что мы разыгрываем билеты на грандиозное шоу Вани Дмитриенко, которое пройдет в Москве этим летом при поддержке Европы Плюс. Все будет обязательно в этим утром, утром уикенда. Все буду рассказывать, дарить, делиться всем буду я. Меня зовут Денис Романов. Привет, хорошего дня.

Тина Дэнс Поп Суперстар. Jamaican, Бам-Бам, так называется его работа. Немножко есть, да, какие-то отсылки к легендарному хиту, который наверняка многие помнят, но тем не менее, работа актуальна, классная, мы такие любим. У нас впереди здесь на Европе Плюс все музыкальное разнообразие. Мы для тебя каждый день выбираем все это дело. Я про музыку, конечно, но не только про музыку. Много чего выбираем, много чего дарим. По музыке, все-таки к ней вернемся. Будет Набу, Имуния, Слоудаун, будет Авалон Рокстон и классная тема Vertigo. Все это впереди на Европе Плюс. Лови.

0: конца часа мы с тобой слушаем легендарную соул-команду Niles Barkley, их работа Crazy. Легенды, легенды живые. Есть еще Kylie Minogue и Lights, Camera, Action. А еще есть самое крутое развлечение для уикенда. Конечно, самое крутое развлечение, так оно и называется, крутой уикенд. Все логично, все, ребята, логично. А в крутом уикенде в следующем часе уже будет что? Будут классные подарки, контент, которым точно ты насладишься, которым можешь поделиться с кем-то. В общем, все будет обязательно. Все расскажу совсем скоро.
1: С трудом просыпаешься в выходные?
2: Ты че, сова?
1: Европа Плюс сделает тебя жаворонком. По выходным с 8 до 12. Крутой уикенд. Обзор крутых фильмов, игры, подарки и дабл-хит.
2: Ну как?
3: Круто!
2: Ну вот, а то сова, сова.
1: По выходным. Крутой уикенд на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше жаворонков.

0: Нарлс Барклик, работа Крейзи в конце этого часа на Европе Плюс. Ребята, впереди у нас крутой уикенд, много интересного, подарки и классный контент, конечно, музыка любимая, естественно. Все это в новом часе и в ближайшие аж 4 часа. Дождитесь.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Восемь утра в Москве.
1: Европа Плюс.
0: На Европе Плюс новости с нами Дмитрий Королев. Доброе утро.
2: Доброе утро, Денис, приветствую, друзья. Российские родители уже с понедельника смогут получить новую выплату. РЖД доставит домой забытые вещи в поезде, а российская молодежь обыграла китайских сверстников. Подробности далее. Родители с двумя и более детьми уже с предстоящего понедельника смогут получать ежегодную семейную выплату. Об этом сообщил директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков. Он уточнил, дети должны быть в возрасте до 18 лет, либо до 23, но если они обучаются очно. Подать заявление можно через портал госуслуги, МФЦ или лично в отделении Социального фонда России. Переход на электронные рецепты в медицине позволит исключить риск ошибок из-за неразборчивого почерка врачей. Об этом ТАСС сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. По его словам, на первом этапе пациенты смогут приобрести препарат в любой аптечной организации региона, а в дальнейшем по всей стране. Для граждан, имеющих право на льготные лекарственные обеспечения, оформление электронных рецептов ускорит процесс получения препаратов за счет автоматизации обработки данных. При этом в Минздраве подчеркнули, что бумажные рецепты сохранятся и продолжат действовать наряду с электронными. Адресную доставку забытых в поезде вещей запустят в России. О таких планах на текущий год рассказал замгендиректора федеральной пассажирской компании Николай Абрамов. Кроме того, РЖД тестирует и прием заявок на поиск забытых вещей во время поездки. Благодаря нововведению проводник и начальник поезда будут сразу напрямую получать заявку о забытом предмете. Они смогут искать пропажу непосредственно в пути. В России могут вести год безопасности дорожного движения. Поручение профильным ведомствам поступило от правительства. Как передает ТАСС, до 2027 года им предстоит предоставить доклад президенту. Кроме того, в этом году региональные власти планируют провести Всероссийскую неделю и единый день безопасности дорожного движения. Ну а ранее глава государства утвердил стратегию снижения аварийности до 2036 года. Ну и российские спортсмены выиграли российско-китайские молодежные летние спортивные игры, завоевав 53 золотые медали. Спортсмены из Китая забрали 34 золота. Юбилейное мероприятие, которое стало продолжением традиции регулярных молодежных соревнований между двумя странами, завершилось накануне в Калининграде. Программа включала соревнования по 12 видам спорта, среди которых баскетбол, волейбол, синхронное плавание, художественная гимнастика, ушу, самбо и другие. Ну и российско-китайские молодежные летние спортивные игры проводятся раз в два года. И в завершении выпуска несколько слов о валюте. На это воскресенье предстоящий понедельник. Доллар 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 60 4 копейки. В Москве 8 часов и 3 минуты. Пока все. А далее на Европе Плюс с вами Денис Романов и крутой уикенд. Всем отличного дня.

0: на Европе Плюс.
1: Он самый. Здрасте, доброе утро, добрый день. Привет всем, это крутой уикенд. Меня зовут Денис Романов, буду ближайшие аж 4 часа вместе с вами. Конечно, много интересного у нас будет. Вы уже знаете, что в крутом уикенде у нас есть и подарки, и традиционный наш мерч эксклюзивный, да и не только бывает мерч. Конечно, контент, естественно. Но плюс у нас еще добавились, вы знаете, что каждый день мы разыгрываем билеты на грандиозное шоу Вани Дмитриенко, которое состоится этим летом в Москве, в Лужниках, при поддержке Европы Плюс. Все будет этим утром, мы все дождемся обязательно, я заранее вас об этом предупрежу, так что не переживайте. Пока что мы в этом часе будем слушать Киномикс, будет киномания и наш мерч, как я уже говорил, гороскоп будет, музыка тоже будет, например, Зейн и его история «Die for me» прямо сейчас.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Киномикс.
1: Привет всем еще раз. Киномикс, он самый у нас сегодня в крутом уикенде. Хоть и много всего интересного, мы постепенно будем погружаться, раскачиваться. Есть киномикс в начале, и для того, чтобы как раз-таки постепенно переплыть, скажем так, на сторону киномании. Там есть подарки, поэтому нужно послушать внимательно киномикс, поймать там подсказку. Точнее, не там, а здесь. Вот она почти уже. Слушаем внимательно. У нас на этой неделе подборка молодежных сериалов. Да, не только молодежных, для всех, я думаю, подойдет. В целом, так что послушаем. И рекомендация первая. «То лето, когда я похорошела», так называется первая рекомендация. «Лето у океана», «Первая любовь» и ощущение, что детство заканчивается слишком быстро. Бэйли приезжает в дом семьи Фишер каждый год, но однажды все меняется. Чувства становятся взрослее, а отношения сложнее. Сериал идеально передает ту самую атмосферу каникул, когда кажется, что впереди целая жизнь. Официальная история завершена, но создатели уже работают над полнометражным продолжением. Интересно, интересно. «Моя жизнь с мальчиками Уолтер», так называется следующий сериал. «Иногда жизнь резко меняется, и вместо привычного дома ты оказываешься среди шумной семьи с тремя старшими братьями-спортсменами». Звучит как начало какого-то хаоса. Именно так оно и есть. Этот сериал легкий, уютный и идеально подходит для вечернего просмотра, когда хочется чего-то романтичного и без драмы и пафоса. Лишних, конечно. Ждем новый сезон. И еще одна рекомендация. Мы ее запоминаем. Во-первых, потому что это уже легендарный сериал, а во-вторых, потому что он скоро принесет тебе победу в игре «Киномания». Это сериал под названием «Уэнсдей». Сериал про Уэнсдей Адамс, которая попадает в академию для не таких, как все, и параллельно расследует цепочку загадочных убийств. Тут готический вайб, черный юмор, стильные персонажи и атмосфера. Это микс детектива, подростковой драмы и мем-культуры с танцем, который разлетелся по всему интернету. Мы помним его, конечно. Идеально, если хочется чего-то мрачного и, ну, и не «и», но, правильно, но мрачного, но вайбового. Так что мы, конечно, смотрим «Уэнсдей» и запоминаем, потому что в игре «Киномания», которая будет чуть позже, надо будет забрать себе подарок. Достаточно лишь назвать этот сериал, и все. Ну, там чуть попозже все, конечно, расскажу еще поподробнее. Пока мы с тобой обязательно заходим на europaplus.ru или в нашу группу ВК. Смотрим там подборку вот таких же фильмов и сериалов о молодежи, ну, о молодежных сериалах и так далее. И, конечно, ждем, как я уже сказал, «Киноманию». Там самые крутые подарки, наш эксклюзивный мерч. Все скоро.

Wanna Be Now to Corazon, или Your Heart, так называется их работа, в крутом уикенде на Европе Плюс прямо сейчас. Впереди у нас контент, которым как раз таки обещали с тобой поделиться. Классный будет гороскоп, мы его обязательно ждем. Также будет классная тема, легендарная танцевальная работа от братьев Бенаси, Every Single Day, послушаем. Будут кей-поп суперзвезды, лидеры нашего чарта Еврохит Топ 40 на этой неделе, это команда BTS с работой Swim. В общем, все это совсем скоро у нас здесь на Европе Плюс, так что дождись.

0: Крутой уикенд на Европе плюс.
1: Гороскоп. На Европе плюс гороскоп на сегодня. Сегодня 31 мая. Все, весна кончилась, получается. Озарение резко пришло. Так, овны, если сегодня пойдет речь о финансах, то вы точно не прогадаете. Тельцы, не переживайте за то, что вы еще не успели совершить. Близнецы, смена обстановки или рабочего места пойдет вам только на пользу. Раки, ситуации и ваше внутреннее состояние наконец-то стабилизируется. Львы, придется решать какие-то срочные вопросы с привлечением третьих лиц. Девы, день порадует тех, кто занят какими-то бытовыми делами. Весы, не спешите. Пишите давать обещания, чтобы не тяготиться обязательствами. Скорпионы, друзья и близкие захотят поднять вам настроение, так что не сопротивляйтесь. Стрельцы, не спешите быстрее закончить этот день, ведь он будет прекрасным. Козероги, многие проблемы наконец останутся в прошлом, и вы почувствуете себя намного-намного лучше. Водолеи, не принимайте все близко к сердцу и избегайте волнений. И рыбы, во всех непонятных ситуациях вам пойдут навстречу.

классная возможность, скажем так, выиграть себе наш эксклюзивный мерч от Европы Плюс, пока все остальные спят. Надо звонить к нам по номеру 745-6565, код Москвы 495. 745-6565, код Москвы 495. Киномания — классная игра. Во-первых, мы все любим кино, это факт. А во-вторых, была подсказка, так что шансы велики. Звони, мы тебя ждем.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Киномания.
1: Приветствуем еще раз в крутом уикенде. И у вас прямо сейчас, ребята, есть огромная вероятность, большая, большой шанс.

0: Nine brown eyes.
1: Крутой уикенд на Европе плюс. Киномания. Самое время, ребята, самое время раздавать подарки. Есть у нас такие, имеются лучшие, самые крутые, наш эксклюзивный мерч от Европы Плюс. И себе этот подарок в игре «Киномания» будет пытаться забрать наша слушательница, которая дозвонилась, попала в эфир. Она безумно рада и безумно волнуется. Зовут ее Настя, Настя из Ярославской области. Настя, привет, доброе утро.
2: Настя, привет, доброе утро.
1: Привет. Ну, можно делиться эмоциями, Настя. Можешь кричать. Потому что, когда ты дозвонилась, я думаю, что ты была готова кричать. У меня было такое впечатление, что я попала, я дозвонилась. Так что, Настя, привет.
2: Так и было.
1: Да, так и было. Мы за тебя рады, безумно. Значит, в чем суть? Игра «Киномания». Ты можешь себе сейчас забрать нашу классную беспроводную колонку от нас от Европы Плюс, фирменную нашу. И как это сделать? Надо ответить будет на вопрос по фильмам и сериалам. Я тебе скажу три факта про один известный сериал, а ты мне скажешь его название. Вот когда это сделаешь, мы тебе подарим классный подарок. Готова?
2: Да, готова.
1: Ну давай, слушай внимательно. Итак, сегодня у нас была подборка, с утра мы рассказывали в Киномиксе про всякие молодежные фильмы, сериалы. Итак, рекомендация первая. Фу, ты все уже. Настя, я с тебя волнуюсь. Поэтому вот, видишь, заговорился уже. Факт первый. Погнали. Сериал про девушку из семейки Адамс, которая попадает в академию для не таких, как все. И параллельно расследует цепочку загадочных убийств. Вот такой первый факт. Ну, Настя, давай, выдавай. Настя.
2: Это Уэнсдей, наверное.
1: Ты так долго думала. Я решил, что ты не знаешь. Подожди, ты уверена, что это Уэнсдей? 100% точно?
2: Ну да.
1: Ну давай тогда побеждать, чего уж там. Тогда подарок твой, мы тебя поздравляем. Ура! Наша беспроводная колонка от Европы Плюс достает себе. Все, ты большая, молодец, круто, что ты дозвонилась. Это вдвойне сложно бывает сделать, когда вот такой поток, как сейчас, да, у нас люди все пытаются со всей страны дозвониться, поэтому ты молодец, мы тебя поздравляем с победой, с подарком. Ура! Хорошего тебе уикенда.
2: Спасибо большое, Европа Плюс.
1: Да, пожалуйста. Все, Иван, спасибо большое за пожелание и тебе тоже хорошего дня. И, конечно, музыки. Будет Marshmello, будет Portugal The Man команда, будет их новинка под названием Phoenix прямо сейчас.

Это Bruno Mars, I Just Might. Так называется его абсолютно хитовая диско-фанк-история. Мы такое, конечно, любим. У нас, кстати, и диско-дэй был недавно. Ну, относительно недавно. Можно посмотреть, как это было на europaplus.ru. Конечно, и во всех соцсетях. Пока что мы с тобой до конца часа, пока ждем новый час крутого уикенда и дабл-хит, послушаем Pinky and Dro, их работу Just Give Me a Reason. Будет Sophie and the Giants с работой Shadow Pendants. А все впереди, все скоро. Дождись.

0: Pink и Nate Rogers, Just Give Me a Reason в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки. Будет продолжение крутого уикенда с дабл-хитом. Все в новом часе.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве уже 9 часов утра. На Европе Плюс. Новости с нами снова Дмитрий Королев. Доброе утро.
2: Доброе утро, Денис. Здравствуйте все. Нетрезвых водителей за руль не пустит алкозамок. В Сочи стартовал летний сезон, впереди купальный, и россияне отправились по секонд-хендам. Подробности далее. Автомобили россиян оборудуют алкозамками. Систему, которая блокирует двигатели авто при распознавании паров алкоголя, должны разработать к 30-му году. Это поручение правительства. Данная мера входит в план мероприятий по реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения на предстоящие годы. Ответственными назначены МВД, Минпромторг, Росстандарт, Минтранс и Минцифры. Напомню, ГОСТ на алкозамки был утвержден Росстандартом еще 3 года назад. Согласно нему, данные устройства не позволяют завести автомобиль до тех пор, пока водитель не дунет в алкотестер. Врачи по медицине здорового долголетия, нутрициологи и врачи физической и реабилитационной медицины появятся в России. Минздрав утвердил обновленный перечень медицинских специальностей, из которого исключили 16 наименований и добавили 11 новых. Отмечается, медики, работающие по упраздненным специальностям, смогут пройти переходный период, сохранив рабочие места и получив возможность переквалификации. Список начнет действовать уже с 1 сентября. Сопровождение прямо до самолета и освоение бортпроводниками психологических навыков для работы с детьми сделали бы перелеты для многодетных семей значительно комфортнее. Такое предложение озвучил замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб. Отмечается, у общественника 8 детей, и он также обратил внимание и на стоимость авиабилетов. По его мнению, наличие специальных тарифов для многодетных, особенно в период отпусков, необходимо. В Сочи официально открыли летний сезон. Купальный стартует там уже с 1 июня. На курорте благоустроили 185 пляжных территорий общей протяженностью более 40 километров, среди них 11 новых пляжей. В летний период будут работать почти 2000 заведений общепита. Отмечается, Сочи остается одним из самых популярных направлений для отдыха в России. По данным сервисов бронирования, курорт занимает 3-е место по количеству поездок внутри страны, уступая Москве и Санкт-Петербургу. Почти 40% россиян готовы покупать товары в секонд-хендах. И если каждый пятый связывает такое намерение с высокими ценами на новую одежду, то 30% уверены, что старая одежда и обувь лучше по качеству, чем современные аналоги. В таком случае это уже не секонд-хенд, а винтаж, на который сегодня мода во всем мире. Также многие выбирают такие магазины из-за любимых брендов, которые на данный момент недоступны в российских магазинах. Ну и в завершении выпуска о валюте. На это воскресенье предстоящий понедельник. Доллар 71 рубль 2 копейки, евро 82.64. Пока все, а далее на Европе Плюс. С вами Денис Романов и крутой уикенд. Всем доброго утра и хорошего дня.

0: на Европе Плюс.
1: Привет, еще раз доброе утро. Добрый день, у кого-то уже крутой уикенд. Продолжение час второй. И дабл-хит, битва первая. У нас прям как тома какие-то. Том первый, часть вторая. Может, не аудиокниги записывать? Ладно, в общем, будет дабл-хит. Обязательно дабл-хит скоро. И, конечно, в нашей группе в ВК надо будет голосовать за одного из артистов. Может быть, за одну из артисток. Вот такой спойлер небольшой. Так что заходите уже сейчас. Голосование скоро будет запущено. Пока. Ждем, послушаем дуэт Клан Карусел с работой Ride.

0: Европе плюс. Всем еще раз привет. Дабл хит стартует прямо сейчас. Два прекрасных артиста, потому что там и команда, и сольный исполнитель. И в стиле R&B, наверное, они лучше. Наверное, так. И кто из них будет лучше остальных, ну, другого соперника, соперницы, решать тебе. Заходи в нашу группу ВК, официальную нашу группу ВКонтакте, Европа Плюс. Там можешь выбрать одного из артистов. Например, можно проголосовать за один из их, ну, группу, да, команду. Один из их главных хитов. Сначала предлагали другой известной певице, но песня в итоге досталась именно этому коллективу, потому что это легендарная команда The Pussycat Dolls. Есть соперница. До мировой поп-карьеры она озвучивала героев, оказывается, детских мультфильмов и снималась в телешоу еще в школьном возрасте, но это факт, мы знали. Это прекрасная Fergie. Это стиль. Ну, London Bridge — классная тема. Да и в целом у Pussycat Dolls тоже отличный трек Buttons. В общем, вы их знаете. Конечно же, это The Pussycat Dolls и Fergie. Много голосов они собирают, я уверен. Но победит только одна — в нашей группе ВК. Заходи ВКонтакте, в наше сообщество официальное Европа Плюс. Голосуй, выбирай, кто станет лучшей. Того послушаем скоро в двойном объеме.
1: Дабл хит на Европе Плюс.

0: Европе плюс.
1: У нас голосование, ребята, здесь сейчас происходит. Все по-честному, можно посмотреть прямо в группе в ВК. И все, итоги подведены, все посчитано. У нас в этой битве была команда The Pussycat Dolls и Fergie. Классные артисты, звезды нулевых, да и не только. Звезды R&B, да и не только. И рассказываю, кто стал лучше. После мирового успеха она или они, пока без интриги, запустил или запустила собственные линии одежды, косметики и даже фитнес-проекты. На самом деле интрига бы распалась, если бы я сказал, что это участницы и запустили, потому что это The Pussycat Dolls. Они одолели Ферги 55% голосов в нашей группе в ВК. Будем слушать эту команду прекрасную во всех отношениях прямо сейчас.
0: Дабл хит на Европе плюс.

Победительницы дабл-хита Дарьи Фёрги. Вот тебе и два трека. Наши слушатели поддержали их в нашей группе ВК, официальное сообщество ВКонтакте. Так что ждем еще одну битву. Обязательно будет сегодня в крутом уикенде, само собой. Пока что, раньше еще будет гороскоп, будет Кунг с работой Galaxy, будет Tokyo Hotel и California Nights. Все это впереди.

0: Крутой уикенд на Европе плюс.
1: Гороскоп. На Европе плюс гороскоп на сегодня 31 мая. Овны, если сегодня пойдет речь о финансах, то вы точно не прогадаете. Тельцы, не переживайте за то, что вы еще не успели совершить. Близнецы, смена обстановки или рабочего места пойдет вам только на пользу. Раки, ситуации и ваше внутреннее состояние, вдохнул, внутреннее состояние, ощутил, вот это, наконец, стабилизируется. Львы, придется решать какие-то срочные вопросы с привлечением третьих лиц. Девы, день порадует тех, кто занят какими-то бытовыми делами. Весы, не спешите давать обещания, чтобы не тяготиться обязательствами. Скорпионы, друзья и близкие захотят поднять вам настроение, так что не сопротивляйтесь. Стрельцы, не спешите побыстрее закончить этот день, ведь он будет просто прекрасным. Козероги, многие проблемы, наконец, останутся в прошлом, и вы почувствуете себя лучше. Водолеи, не принимайте все близко к сердцу и избегайте волнений и рыбы во всех непонятных ситуациях вам пойдут навстречу.

ребята, Тедди Свимс в крутом уикенде. Мистер Know It All, так называется его работа. Бронзовый призер этой недели в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП 40. Поддержи Тедди. Проголосуй за него на europaplus.ru или в нашем мобильном приложении. Уже на следующей неделе он окажется на верхушке, если ты, конечно, поддержишь его, проголосуешь. Пока что мы послушаем классную тему от French Montana. Ever Since You Left Me, хип-хоп суперстар со своей работой будет Alan Walker и Broken Strings. Актуальная танцевальная работа. Все это впереди.

0: Это Мод, его история «Намек на нас» в крутом уикенде на Европе+. Еще один топовый артист нас ждет впереди. Это, конечно, Ваня Дмитриенко. И розыгрыш пригласительных билетов на его грандиозное шоу, которое пройдет этой... осенью. Этим летом в Лужниках в Москве. Конечно, при поддержке Европы+. Как ты знаешь, мы раздаем целых 100 билетов. Скоро, ну, приблизительно скоро. Пока просто приготовься. И, конечно, слушай продолжение крутого уикенда. Скоро в новом часе у нас будут и контент, и подарки. Все впереди. Иди, дождись.
1: Реклама. Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
3: Уже в кино.
4: Музыка и танцы?

0: Они всех объединяют.
1: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
0: Это универсальный язык.
1: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл» уже в кино. Категория 18+.
2: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
3: 12+.

0: The Beach Electro, Englishman in New York в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки. Много-много разных стилей, направлений. Будет продолжение крутого уикенда. Внутри и горячая новинка, и игра пинг-понг. Все впереди.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Десять утра в Москве. Новости на Европе Плюс. С нами Дмитрий Королев. Доброе утро.
2: Здравствуй, Денис. Приветствую, друзья. Многодетным дадут скидки на услуги такси. Россия не подходит для африканской болезни, а родители готовы платить своим детям за отказ от интернета. Подробности далее. Многодетные семьи смогут получить скидки на услуги такси. Минтранс планирует провести соответствующий эксперимент. Это следует из заявления пресс-службы ведомства. Это будет одна из мер по улучшению транспортной доступности для семей с детьми. Также планируется ввести специальный дорожный знак, который будет обозначать места на парковках для данной категории граждан. Российское посольство в Турции выясняет, есть ли российские граждане среди пострадавших или погибших в ДТП с автобусом на юго-западе страны. Об этом сообщили в диппредставительстве в Анкаре. По данным местных СМИ, автобус турецкой компании следовал по маршруту Измир-Анталья. По неизвестной причине он влетел в дорожное ограждение, расположенное на автомагистрали, и загорелся. По последним данным, погибли 8 человек, еще 33 пострадали, их доставили в больницы. Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси выразил тревогу в связи с ударом украинского беспилотника по машинному залу Запорожской АЭС. Он подчеркнул, что атака нарушает как 7 основных принципов ядерной безопасности в условиях конфликта, так и 5 принципов защиты за АЭС, которые категорически запрещают любые атаки с территории станции или против нее. ППЛА атаковал машинный зал блока номер 6 Запорожской АЭС накануне. Никто из людей не пострадал. Но после взрыва в стене появилась дыра. И гендиректор Росатома Алексей Лихачев предупредил об угрозе ядерной безопасности региона в случае повторения подобных ударов. Российские условия не подходят для массового распространения лихорадки Эбола. Постоянно проживающим в регионе, в родной стране, россиянам болезнь не угрожает. На это указал научный руководитель НИЦ эпидемиологии Александр Гинзбург. А по его словам, на сегодня отсутствует и потребность в создании лекарства. При этом специалист отметил, в случае заражения врачи проводят симптоматическое лечение, а после 10 дней организм сам начинает вырабатывать антитела против болезни. Российские мамы и папы готовы платить своим детям до 50 тысяч рублей в месяц за полный отказ от интернета. Газета.ру публикует результаты очередного любопытного исследования. Многих родителей пугает тот факт, что их ребенок постоянно находится в онлайне. Среди популярных способов борьбы с этим — скандалы дома, отбирание техники, лишение карманных денег. Только треть проводят разъяснительные беседы без негативных эмоций, а 23% стараются больше времени проводить вместе. И в завершении выпуска несколько слов о валюте. Доллар 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки. Пока на этом все. А далее на Европе Плюс с вами Денис Романов и крутой уикенд. Всем доброго утра и хорошего дня.

на Европе плюс. Привет всем еще раз. Доброе утро, добрый день, крутой уикенд на Европе плюс. Прямо сейчас. У нас еще один час. Что будем делать? Будем слушать dance, pop, суперхит. Это горячая новинка от... не буду говорить кого пока что. Немножко тайны, интриги чуть-чуть. Послушаем обязательно совсем скоро. В этом часе игра пинг-понг и подарки, наш эксклюзивный мерч от Европы плюс. Музыка твоя любимая. Все будет само собой. Будет новая тема от Рао Алехандро и Russian. Трек под названием Понго. Будет Бибирекс и Faithless. New Religion, так называется их танцевальная хитовая тема. Все впереди.

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Горячая новинка.
1: Что, ребята, может нам выдать лучший диджей планеты Дэвид Гетта? Конечно, танцевальный хит очередной. Это он и сделал в минувшую пятницу, выпустил новую работу, на вокальную часть взял себе Биби Рексу, которая присутствует, наверное, в каждом пятом стоящем танцевальном хите. И вместе они выдали нам, то есть Дэвид Гетта и Биби Рекса, танцевальную тему, новинку, горячую новинку под названием Sad Girls. Послушаем ее сегодня. Yeah.

Поп-рок, тема от Алекса Уоррена «Fever Dreams», так она называется. В крутом уикенде эта тема прозвучала прямо сейчас. А дальше, какой в конце был мульк. А дальше будет классная тема от Тейлор Свифт, легендарная история «Shake It Off». Будет Эвелин Рокстон и Vertigo, танцевальная работа. Еще, конечно, впереди у нас игра «Пинг-понг». Обязательно ее дождись. Шансы в «Пинг-понге» выиграть велики, потому что есть два участника, которые борются за крутой приз, наш эксклюзивный мерч. Все это совсем скоро, обязательно дождись.

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Пинг-понг.
1: Привет всем еще раз, доброе утро, добрый день, крутой уикенд на Европе Плюс продолжается с игрой, в которой у тебя есть шансы выиграть, это игра пинг-понг, два участника, мы ждем всех прямо сейчас, звоните нам по номеру 745-6565, код Москвы 495, 745-6565, код Москвы 495, звоните, мы всех ждем, шансы есть выиграть, так что удачи, удачи!

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Пинг-понг.
1: Играем в пинг-понг с нашими слушателями. Конечно, нам ракетки никакие для нашего пинг-понга не нужны. Нам нужны свежие мозги. В воскресенье утром или у кого-то уже день, может быть, это не так просто. Но мы стараемся.

0: вместе с нашими слушателями, будем с ними знакомиться. Сразу к делу. Есть Виктор. Виктор из Великого Новгорода дозвонился к нам. Виктор, привет, доброе утро. Здравствуй.
1: Привет, привет всем.
0: Привет. Виктор мне проговорился, говорит, я все знаю по правилам, я слушаю каждые выходные, все знаю. Так что по воскресеньям, в частности, да, пинг-понг. Поэтому мы Виктору ничего объяснять толком не будем, сразу в дело кинем. На самом деле, конечно, я ему все рассказал, он готов, заряжен и ждет соперника. Есть соперник, есть Олег, Олег из Челябинска. Олег, привет тоже тебе, добрый день.
2: Привет, привет, доброе утро, страна.
0: Да,
2: доброе
0: привет.
2: Утро, Европа плюс.
0: Привет. У нас есть Виктор, есть Олег, Челябинский, Великий Новгород, сразятся в этой битве. Значит, что нужно делать? Коротко о правилах всех. Всем, точнее, нашим слушателям тоже немножко мозг свой подразомнуть, скажем так. Есть минута времени и есть слово, которое я вам сейчас скажу. За минуту по очереди надо будет из слова, которое я вам скажу, сочинять новые слова. Как мы в детстве играли, игра в слова плюс-минус такая же история. Кто больше слов насочиняет, тот и молодец, тому подарок. Наша фирменная футболка, стильная, оверсайзная от Европы Плюс, эксклюзивная вещица. Начнет у нас Виктор. Виктор дозвонился чуть-чуть пораньше, поэтому он начинает. Потом, соответственно, Олег, снова Виктор, снова Олег, снова Виктор. Ну и так далее. То есть, кто больше напридумывает, тот и молодец. Мужчины, вы готовы?
1: Да,
2: готовы.
0: Ура! Значит, записывайте себе слово. Сегодня наше задание. Это слово по буквам вам скажу. Слово «обложка». Обложка. Обложка. Время начинается прямо сейчас. Виктор, погнали. Давай, Виктор, придумываем.
1: Ложь.
0: А ложь-то там нет. Ложка. Мягкого. Вот это хорошо. Ложка. Это хорошо. Это засчитывается. Олег.
2: Облако.
0: Облако. Фу, мозг тяжело соображать с утра. Так, хорошо, окей, Виктор.
1: Кожа.
0: Кожа, да, есть такое. Олег.
2: Блок.
0: А слово-то удачное я подобрал. Так, Виктор.
1: Кол.
0: Кол, есть такое слово. Олег. Олег раз. Олег два. Олег три. Ну, слушай, ну что поделать. Будем поздравлять с победой, тогда получается Виктор. Молодец, 3 балла, победа в этом конкурсе, в этой игре. А значит, ты молодец большой, мы тебе за это дарим, Виктор, нашу фирменную футболку от Европы Плюс. Ура, рад.
1: Ура.
0: Ура. Мы желаем Виктору, конечно же, в следующий раз тоже победы. У Олега, я уверен, все получится еще. Не переживай, ничего страшного. Дозвонишься.
2: Конечно, конечно.
0: Вот это самое главное. Самое главное, это лучший настрой. В следующий раз обязательно повезет. И что-нибудь классное тоже выиграешь. Как, например, и Виктор. Виктор, все, мы тебя поздравляем. Тебе хорошего дня, классного продолжения уикенда. С победой еще раз. И это тебе. Все, хорошего выходного дня. Пока-пока. И классной музыки всем. И Олегу, и Виктору, и Челябинску, и Виктору. Новгороду и всем-всем остальным, конечно. Last Frequencies, Are You With Me в крутом уикенде.

0: Ваня Дмитриенко, его история «Ртуть» в крутом уикенде на Европе Плюс. Было бы символично, конечно, сейчас пару билетов отдать. Пару из 100 билетов нашего Вани Дмитриенко, которые, конечно, мы разыгрываем в эфире здесь на Европе Плюс. И шоу Вани пройдет в августе в Москве, в Лужниках, при поддержке Европы Плюс. Но это чуть попозже будет. Так что приготовьтесь обязательно. Пока мы слушаем и Влорок, и Rise Up, стильную танцевальную историю, легендарную. Будет также кей-поп суперстарская команда Ive, их Super Nova Love. Все это впереди.
1: Реклама. День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
2: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
3: Подробнее на t2.ru.
4: Галя, у нас отмена!
5: Какая еще отмена?
4: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
6: Акция для ИП и ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
7: В кино с 4 июня. Фэнтези для всей семьи. Момо.
8: Это потрясающе.
7: Чтобы вернуть людям счастье, она должна остановить похитителей времени.
8: Нужно вспомнить, как радоваться каждой секунде и любить то, что делаешь, всем сердцем.
7: Момо. В кино с 4 июня. 12+.
9: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
10: Столько условий.
11: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
12: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на t-bank.ru.
13: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Это Ив Ларок, танцевальная классика Rise Up в конце этого часа на Европе Плюс. Впереди в крутом уикенде много интересного, много подарки будут, дабл хит будет, все, ребята, будет. Так что оставайтесь с нами, вам понравится это 100%.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Европа Плюс. 11 утра в Москве.

0: на Европе Плюс.
1: Привет всем еще раз. Доброе утро, добрый день, крутой уикенд на Европе Плюс. Я Денис Романов. Начнем мы час вместе. Вместе по умолчанию. Начнем с крутого контента. Есть, например, музыка ваша любимая в двойном объеме. Кто любит поп-рок звучание, ребята, приготовьтесь. Дабл-хит близок. Надо будет в нашей группе ВК голосовать. Все расскажу чуть попозже. Кто, что, как. Пока слушаем хип-хоп суперстара. Это Post Malone с треком Cold.

0: Европе плюс.
1: Привет всем еще раз. Доброе утро, добрый день. Мы в дабл-хите в этот раз с тобой. Ну, точнее, ты, потому что я тебе просто расскажу. А тебе нужно будет выбрать одного из поп-рок-суперзвезд. Там у них много еще стилей внутри творчества намешано, но мы так базово подойдем к этому базово. Поп-рок-суперзвезды. Итак, расскажу, кто есть кто. Ну, хотя напомню сначала, да, что в нашей группе ВК нужно зайти, будет сейчас посмотреть. Там уже, да, там уже выложено голосование, так что можно будет зайти и выбрать одного из артистов, кто тебе больше нравится. Например, есть команда, название этого коллектива появилось благодаря фанатам. Есть такая легенда, что его выкрикнули со сцены на одном из первых концертов. Музыкантам эта идея понравилась. Это команда Fall Out Boy. Они. Это они. А еще есть команда, которая свой первый концерт сыграла в клубе для подростков, где вместо гонорара, как, наверное, у многих молодых команд бывает, получили бесплатную еду и газировку. Команда Green Day. Это они. Прекрасная группа Green Day. Да и Fall Out Boy тоже легендарнейшая команда. В общем, выбирай, кто тебе больше нравится. Либо Fall Out Boy, либо Green Day. И проголосуй за одну из групп в нашей группе ВКонтакте. Европа Плюс, официальная наша группа. И не жди. Надо голосовать, потому что буквально 3-4 минуты мы будем подводить итоги. Кто станет лучшим, того будем слушать в двойном объеме скоро.
0: Дабл хит на Европе Плюс.

0: Европе плюс. Будем подводить итоги, смотреть, кто стал лучшим у нас в этой битве. Поп-рок суперстары. Конечно, поклонники скажут, что там у них другие стили немножко. Мы не будем, да, погружаться в сложности. Поп-рок звучание, оно классическое такое, можно сказать. Это Fall Out Boy, Green Day. Есть у них и рок все-таки в них. И вот кто стал лучшим, кто насобирал больше голосов. Один из их самых известных альбомов стал настоящей рок-оперой и позже превратился в бродвейский мюзикл. Вот такая история. Ну, конечно, это могло быть и с той, и с другой командой. Но произошло с командой Green Day. 56% голосов в нашей группе ВК за этих парней. Так что будем прямо сейчас слушать два хита здесь в крутом уикенде.
1: Дабл хит на Европе плюс.

Это команда Green Day на Европе Плюс в крутом уикенде, неожиданно. Но они победители дабл-хита, одолели команду Fall Out Boy. Вот такая двойная порция тебе хитов. Больше хитов и больше музыки впереди. Не только поп-роковое звучание, конечно, будет и неожиданное для него, хотя у него разное творчество. Адам Лэмберт, он тоже такой, да? Для нас знакомый как поп-рок-артист. Но в этот раз послушаем его танцевальную тему Ghost Town. Будет Brax Extien с треком Pay to Exist, а еще Доминик Файк и Baby Doll. Все это впереди, и еще кое-что впереди. Я думаю, ты догадываешься. Дождись.

мем как-то вставить. А почему он, этот трек, не в нашем чарте Еврохит ТОП-40? Вот. Надо за него голосовать, ребята, на europaplus.ru или в нашем мобильном приложении. Поддержите его. Классная тема, танцевальная летняя тема. Она заслуживает того, чтобы оказаться в нашем чарте. Пока что мы с тобой продолжим крутой уикенд в компании Нессы Бар. Будет ее история Dine Inside. Under Inside, точнее. Будет Ларин и Warning Signs. Будет команда BTS. Если уж мы заговорили про Еврохит ТОП-40, то вспомним его лидеров. Это команда BTS, работает Swim. Все это впереди, все совсем скоро. Дождись.

0: Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко в Лужниках.
1: Привет, это Ваня Дмитриенко. До встречи 2 августа. А прямо сейчас забери свой билет на Европе Плюс.
0: Звони 745-6565, код Москвы 495.

0: 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко.
1: Оборвали телефон опять, оборвали. Услышали специальный сигнал, и все начали, конечно, звонить, чтобы выиграть парочку себе билетов пригласительных из сотни, а мы раздаем сотню билетов здесь на Европе Плюс, на шоу Вани Дмитриенко в Лужниках, которое пройдет 2 августа в Лужниках, конечно, при поддержке нас, Европы Плюс. Так что будем смотреть, кто у нас победил в этот раз. Первой дозвонилась, смогла попасть к нам в эфир, прекрасная девушка из Санкт-Петербурга, зовут ее Елена Стивенс, и с этим ее и поздравляем. 2 билета пригласительных достаются ей. Ура! Она большая молодец. Ну, а мы всем остальным скажем, что сегодня еще в течение дня можно будет выиграть в эфире пару билетов, ну, по паре, например, да, еще пара розыгрышев точно будет. То есть сегодня последний день, но все-таки шансы еще есть, так что звоните чуть позже. И, конечно, заходите в нашу официальную группу в ВК, там тоже проходит розыгрыш, так что всем удачи, все получится, не переживайте. Все идем на большое шоу Вани Дмитриенко 2 августа в Лужниках при поддержке Европы+. Плюс.
0: 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко.
2: Реклама. Это уже 3-й килограмм сочной черешни из самоката. Или только 3-й. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, Умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
0: Уже в кино.
4: Музыка и танцы, они всех объединяют.
0: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
4: Это универсальный язык.
0: Джафар Джексон в главном кинособытии года. Майкл. Уже в кино. Категория 18+.
5: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
6: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
0: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ-40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Это Маклмор и Райан Льюис «Can't Hold Us» в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки. Макс Филин будет, будет все ставить и не только ставить.
1: Я буду ставить, я буду играть, буду мотать кассеты на карандаше. У нас дальше здесь приятная встреча с Зиверт. Я ТЛ, будет Фрай Кунгс, Galaxy. Встретим также Imagine Dragons, Whatever It Takes. А еще классная новинка Marshmello, Portugal The Man и их Phoenix. Скоро.
2: Европа Плюс. Радио.

0: давайте признаемся, что тут сказать. Лето — это всегда прекрасно, и мы тоже с вами, как фениксы, возрождаемся каждый раз после зимы, после весенней зимы. И, кстати, да, лето, оно близко, лето, оно уже завтра. Но и сегодня день тоже хороший, мы еще разыгрываем билеты на Ваню Дмитриенко. 2 августа в Лужниках состоится большое шоу артиста. 70 тысяч человек придут на концерт Вани и сделают Ваню самым молодым, самым юным артистом российским, кто собирает такую аудиторию. Здорово?
1: Здорово.
0: Мы разыграем 100 билетов по этому поводу, постепенно это делаем, еще кое-что осталось, и сегодня финальный день, чтобы забрать свои билеты. Слушайте внимательно Европу Плюс, ловите специальный сигнал и действуйте, и, конечно, заглядывайте в группу ВКонтакте, там тоже кое-что из билетов для вас есть. У нас же пока впереди здесь Дэвид Гетта и Сэм Мартин, также будет Боб Синклар и Кайза, I Can Wait. Меня зовут Макс Филлинсон, классного уикенда вместе с Европой Плюс.

Тема летняя танцевальная тема I Can Wait от Боба Синклара и Кайзы. Да, если вы тоже любите больше дэнса, все здесь на Европе Плюс можно получить, особенно по субботам. Топ Клаб Чарт наш Тимур Бодров знает, кто они, актуальные танцевальные треки. Каждой неделе 25 лучших выбирает каждую неделю и рассказывает об этом нам. Кстати, если вчера пропустили, все можно исправить. Найдите Топ Клаб Чарт на всех цифровых площадках и, конечно, на нашем сайте europaplus.ru. Дальше здесь Леони и Callum Scott Stay. Встретим также Tame Impala, Дракула, а еще впереди Али Фарбин и тоже дэнс-тема Body Talk. Всем, кто отдыхает с Европой Плюс, большой привет!

0: комфортом, хотя бы через станции. Это уже круто, это уже здорово. Можно попробовать и сиять этим летом 2026. Дальше будет тоже под что подвигаться. Встретим Крейга Дэвида и Боба Синклара. Hot Stop World, Hold On. И через пару минут с нами на Европе Плюс Билли Айлиш, Birds of a Feather.
1: Реклама.
2: Галя, у нас отмена!
3: Какая еще отмена?
2: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
4: Акция для ИП и ЮРЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
5: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
7: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
8: Подробнее на t2.ru.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию.
10: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: ОККО представляет.
12: За последний месяц у нас 5 эпизодов убийства на дорогах.
13: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
14: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
15: Премьера сериала «След Чикатило» только в ОККО. 18+.
16: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Тенет Т4Л». Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерский центр. Центры на tenet.ru.
17: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
18: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Москва, улица Красная, Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
19: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий.
20: Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
21: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
22: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
23: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
24: В кино с 4 июня фэнтези для всей семьи «Момо». В мире, где у людей похитили время, а друзей заменили роботы, вернуть людям счастье может девочка, умеющая творить чудеса.
25: Ты наша единственная надежда.
24: «Момо» в кино с 4 июня. 12+.

0: идеально сочетаются между собой, так же, как мы и уикенд, правда же? Дальше продолжим отдыхать в компании лучших хитов этой планеты на Европе+. Плюс.
1: Европа+. Плюс. Радио номер один в России.
0: В столице 13 часов.

дома, на работу. Ну, во-первых, хотя бы, чтобы другим не досталось, правильно же? Да, будем смеяться над собой, будем служить елку здесь на Европе Плюс. И, конечно, завтра будем ждать лета с нетерпением и с лучшими хитами здесь на Европе Плюс. Впереди с нами Rehab и Sophie and the Giants All Night. Встретим также Portugal The Man, также будет Russian, Raul Alejandro и Whiskey Pongo. И не пропускай афишу.

0: Афиша на Европе плюс.
1: Приветствую, друзья. Итак, последние весенние дни в столице будут насыщенными на события. Например, всей семьей сегодня можно отправиться на Пушкинскую набережную в парке Горького. Этот день там посвящен Союзмультфильму. Юных зрителей ждут спектакли-сказки, цирковые номера и творческие мастер-классы. А на Чистопрудном бульваре в это воскресенье можно увидеть «Восточный экспресс». Это спектакль-променад, где зрители не просто наблюдают со стороны, а становятся частью представления прямо на улицах города. Будет много акробатических трюков и зажигательных танцев. Начало в 18:00. Театр на Таганке продолжает премьерные показы спектакля Саши Золотовицкого «Три сестры. Долой уныние». Нетрудно догадаться, что в основе пьеса Антона Чехова. Режиссер выстраивает действия на границе между повседневностью и воспаленным сном. Именно младшие из сестер оборачиваются то балаганом со слэмом под панк-рок, то фреш-шоу, то трагическим хором со шествием ряженых. Начало в 19:00. И примерно сегодня можно посетить ВТБ-арену, центральный стадион «Динамо». Там в 9 вечера состоится специальный показ музыкального байопика «Майкл». Для этого на поле, где 30 лет назад выступал певец, будет установлен огромный экран, так что зрители смогут погрузиться в масштаб и красоту фильма и прочувствовать магию места, помнящего голос легенды и то шоу, которое Майкл Джексон подарил россиянам. Спрятаться от городской суеты можно будет в усадьбах Москвы. Это еще один масштабный проект. Например, сегодня в парках Люблино и Митино откроются тематические гостиные с историческими играми, мастер-классами и ретро-фотоателье, где можно примерить старинные костюмы. А в Покровском Стрешнево организует формат пикника с колоритными лекциями-прогулками о жизни дворянских семей. Любителей прекрасного сегодня ждут и в центре Сладовня. Там новую выставку открыли. Она построена вокруг образа старинного шкафа для документов и писем. Гостей ждет настоящее исследование частного пространства художников разных эпох. В залах собраны редкие произведения, разделенные на 5 тематических блоков. От старообрядческих икон и полотен передвижников до работ мастеров авангарда. Одним словом, этот день в Москве обещает быть насыщенным и интересным, так что отдыхайте с Европой Плюс и хорошего дня.

0: настоящий хит. Вот что значит художники. Все, что происходит в жизни, конвертируется в творчество, в музыку. И так что будем брать пример с этих ребят. И, конечно, продвигаться дальше. Будем отдыхать здесь, на Европе Плюс, компании Бентона Буна. Через пару минут «Sorry, I'm here for someone else». А еще до финала часа с нами Маранди «Save me».
1: Реклама.
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Артик Асти, Зиверт, Айс Гергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Уже в кино.
5: Музыка и танцы, они всех объединяют.
6: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
5: Это универсальный язык.
6: Джафар Джексон в главном кинособытии года. Майкл. Уже в кино. Категория 18+.
7: Европа+. 9
8: музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: больше хитов и музыки. Мы встретим Оливера Три и Робина Шульца. Нынче будет также Алок и Джесс Глин. Кое-что про лето. Summer's back. Еще впереди Tokyo Hotel, Love Who Loves You Back и Медуза, Don't Wanna Go Home. И разыграем билеты на Ваню Дмитриенко. Скоро.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко в Лужниках.
1: Привет, это Ваня Дмитриенко. До встречи 2 августа. А прямо сейчас забери свой билет на Европе Плюс.
0: Звони 745-6565, код Москвы 495.

0: Хочется идти домой, значит, очень хочется попасть на концерт Вани Дмитриенко в Лужниках и предстоящим летом. Мы продолжаем разыгрывать билеты на это супершоу. Сейчас снова сделаем это.
1: 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко.
0: О да, о да. 2 августа Ваня Дмитриенко со своими поклонниками поставит рекорд в Лужниках, соберет 70 тысяч человек и станет самым молодым российским артистом, кто встретил на своем сольном концерте столько поклонников. Мы, Европа Плюс, любим вас. Вы любите Ваня Дмитриенко. Ваня Дмитриенко любит Европа Плюс. Мы все любим друг друга, поэтому мы подумали и решили, значит, надо разыграть 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко. Сегодня последний день, представляете? Этого счастья все, что нужно было, дозвониться после сигнал и услышать заветное «Ты идешь на Ваню Дмитриенко» и минутами ранее. Это услышала Татьяна Белкова из Москвы. Таня, конечно, поздравляем. Конечно, нужно уже написать у себя в календаре, что 2 августа я иду на Ваню Дмитриенко. Конечно, найти того, с кем ты идешь на Ваню.

0: Аня Дмитриенко, и просто классно провести время. Мы поздравляем! Если вы тоже хотите выиграть билеты на концерт Вани Дмитриенко, слушайте сегодня внимательно Европу Плюс. Последние шансы. И, конечно, заглядывайте в нашу группу ВКонтакте.
1: 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко.

0: Сегодня в саундчеке вы вспоминаете фразы, которые раздражают в противоположном поле.
1: В душ и без меня.
2: Да.
0: Вообще не собирались.
2: Ты знаешь, я вчера ответочку дала. Мне знакомый парень пишет: ой, я

0: приболел. И я такая, закатала рукава. А кто разрешал?
1: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс.
2: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
3: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
4: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
6: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
7: Подробнее на t2.ru.
8: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
9: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: ОК представляет.
11: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
12: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
13: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
14: Премьера сериала «След Чикатило» только в ОККО. 18+.
15: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
16: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
17: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО «Асемигент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
18: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
19: Это уже третье малиновое мороженое от «Самоката». Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
20: Наслаждайтесь ягодными вкусами от «Самоката» сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 118-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
21: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
22: Столько условий.
23: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
24: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО «Т-банк». Подробнее на tbank.ru.
25: В кино с 4 июня. Фэнтези для всей семьи «Момо».
26: Это потрясающе.
25: Чтобы вернуть людям счастье, она должна остановить похитителей времени.
26: Нужно вспомнить, как радоваться каждой секунде и любить то, что делаешь, всем сердцем.
25: «Момо» в кино с 4 июня. 12+.
27: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
28: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
27: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.
28: Дальше только хиты.

Будем возрождаться уже завтра, 1 июня. Придет лето, придет и наше с вами счастье. Да, так что ждать осталось недолго. Лето, оно уже совсем близко. И, конечно, суперхиты на Европе Плюс еще ближе. Через несколько минут с нами Эд Ширан и Bad Habits. Будем также ловить эйфорию в треке Baby Doll от Доминика Пайка. И через пару минут с нами Алан Уокер, Изабелла Мелкан, Broken Strings. Скоро.

0: только в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: ОККО представляет.
5: За последний месяц у нас 5 эпизодов убийства на дорогах.
6: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
7: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
2: Премьера сериала «След Чикатило» только в ВОККО. 18+.
8: Муз-ТВ приглашает.
2: 6 июня.
8: Москва.
2: Лайф-арена.
8: Премия Муз-ТВ 2026.
2: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
8: Категория 16+.
9: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
10: Плейлисты разных стилей и направлений.
9: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
11: А котики?
9: И, конечно, котики.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: В столице 16 часов.

0: Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко в Лужниках.
1: Привет, это Ваня Дмитриенко. До встречи 2 августа. А прямо сейчас забери свой билет на Европе Плюс.
0: Звони 745-6565, код Москвы 495.

0: Ваня Дмитриенко. И вот он, последний рывок. Последний шанс забрать свои билеты, только что пролетел, и увидеть все своими глазами. Это сможет кто-то из вас. 2 августа Ваня Дмитриенко даст большой сольный концерт. 70 тысяч человек соберется в этот день вместе с Ваней, что сделает его самым молодым российским артистом в истории. Это мощно. И вот они, финальные билеты, которые забирает наша слушательница Галя Решетова из Солнечногорска. Yeah! Галя, мы поздравляем. Она дозвонилась первой после сигнала. А значит, именно Галя пакует чемоданы. Ну, ехать, конечно, недолго, но чемодан тоже пригодится, мало ли что, как дальше жизнь развернется. А, прыгает, значит, до потолка отчасти, улыбается и вся в мурашках счастливая. Мы понимаем. Это классно. И предупреждаем, ребята, чтобы в следующий раз не пропускать крутые розыгрыши от Европы Плюс. Welcome всегда на наш сайт europaplus.ru. И, конечно, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Узнайте обо всем первыми.
1: 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко.

It's Let Me Be The Second Voice, только что на радиостанции номер один в России. Классная тема. А здесь дальше хитов будет еще больше. Встретим мистера Эвена Hello, также The Weeknd, Call Out Your Name и Teddy Swims, Mr. Know It All. Да, наш музыкальный всезнайка. И неудивительно, да, Teddy невероятно разносторонний музыкант. Может смешать кантри, блюз, рок, джаз, все вместе. Из этого всегда получается что-то невероятно музыкально вкусное. Ну и, конечно, по воскресеньям мы не только слушаем классную музыку, но и встречаем тех, кто интересен вам. Сегодня в 17.00 шоу Weekend Star. В прямом эфире встречайте топового блогера Глента.

«Беги, говорит, ко мне, беги», Ваня Дмитриенко, бегите к нему в Лужники 2 августа на его супер-шоу. Да, девочки, Ваня Дмитриенко опять балуется. На этот раз мальчик разбил градусник и разливает ртуть.

0: и те, кто интересен вам.
1: Утром по будням на Европе Плюс. Бригада.
2: У тебя сегодня Андрей в соперниках.
3: Привет, привет.
4: Привет, привет, Андрей, а ты откуда?
5: Привет, я тоже из Челябинска.
2: И ты из Челябинска?
4: Серьезно?
2: Так, теперь докажите. Докажите, что вы не знакомы. Андрей, ты знаешь Юлю?
3: Не.
2: Юль, а ты знаешь Андрея?
5: Нет, первый раз слышу.
2: Мы очень доверчивы, мы верим. Мы верим.
6: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс.
7: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
8: Подробнее на t2.ru.
9: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
10: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
11: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
12: Уже в кино.
13: Музыка и танцы, они всех объединяют.
12: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
13: Это универсальный язык.
12: Джафар Джексон в главном кинособытии года. Майкл. Уже в кино. Категория 18+.
14: Европа Плюс.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 17. Всем привет. Европа Плюс.
0: Weekend Star.
2: Звезды зажигают и рассказывают.
0: На Европе Плюс.
1: И сегодня с нами здесь крутейшие видеоблогеры, чьи видео собирают миллионные просмотры, будь то летсплей, будь то разборы покупок, или челленджи, или какие-то еще активности. Он всегда позитивный, всегда актуальный, глянт на Европе Плюс.
3: Да, всем привет.
1: Привет, Влад. Ну и прежде чем мы начнем наш разговор, я тебе хочу выразить огромную признательность и большое спасибо, что к нам пришло, потому что это эксклюзивно. Я знаю, что ты первый раз на радио. И это случилось на Европе Плюс.
3: Круто, респект. Круто, спасибо большое, да. Европа Плюс часто слушали и слушаем.
1: Да. И слушай, мы тут сидим, мы тут говорим, а между тем у нас буквально через несколько часов настанет лето. Да, а где-то уже там на востоке нашей страны оно уже настало. И вот, во-первых, круто, да?
3: Да, это давай реально круто, поздравляю. Если подписчики смотрят, они сейчас очень рады.
1: А во-вторых, вот люди делятся на две группы, которые одни ждут вот 3 дня до лета, 2 дня до лета, а потом такие, ну вот, лето осталось всего там 20 дней, 19, 18, да, и, по-моему, не успевает ему порадоваться. А другие просто нормальные, в ресурс, в потоке, ты ко вторым относишься?
3: Да, когда была школа, я как бы ждал каждый день, вообще отсчитывал каждый день, даже часы, наверное, считал, но сейчас, из-за того, что в школу уже ходить не надо, нужно делать много дел, а начиная с весны, в принципе, я уже считаю это летом, потому что если есть солнце, если есть долгий солнечный день, соответственно, мы можем долго снимать, можем попозже проснуться, соответственно, потому что солнышко, оно попозже уходит. И для меня, в принципе, начинается май, для меня это уже лето. Но всегда ощущается с 1 июня по где-то 10-е просадка в статистике, потому что все подписчики заняты экзаменами, переездами к бабушке, лагеря, закупки, родители там тоже напрягают, что-то нужно сделать обязательно, дачи и так далее. И вот сейчас тоже такое наблюдается, но это уже нормальный эффект. За 9 лет уже понимаем, что всегда конец мая, начало июня это... Такая.
1: Ребят, ну у кого там экзамены, мы лучи поддержки, да. Готовьте шпоры, клейте их, да. На правильные исключительные места, и все у вас получится. А что вообще на лето-то приберег? На начало куда-нибудь на Мальдивке, небось, сейчас спрячешься?
3: Нет.
1: От хорошей погоды к прекрасной, да?
3: Нет, на Мальдивы точно не поеду. Во-первых, ребенок у меня, поэтому тяжело с ним летать. Пока что пытаемся находить недолгие перелеты, 4-5 часов. Вот. Ну и, естественно, конечно же, это 12 июня, Топ-фест, я ведущий, точно так же, как и на радио, буду впервые что-то вести, будет очень много звезд. Вот Кобяков, мой сокомандник, он-то каждый день на сцене что-то ведет, и он для этого был рожден всю жизнь. И когда я у него спрашиваю, что мне делать, он говорит, ничего, просто кайфуй, просто расслабься, топ-фест, будет 1000 людей, он мне говорит, 1000 людей, и все, я сразу как бы уже и страшно очень, но надеюсь, что все пройдет идеально.
1: В каких отношениях после новогодней бани 3 Влада блогера? Почему прохождение игр снимать ничуть не проще, чем самый замороченный челлендж? А также легко ли ему удается быть абсолютно позитивным и открытым? Все это узнаем у блогера и ютубера Глента на Европе Плюс. Прямо сейчас Тиесто, Бриан Грей, Beautiful Places.
0: Weekend Star.
2: Звезды зажигают и рассказывают.
0: На Европе Плюс.

0: снимает прикольные видео и получает шикарные цифры просмотров. Глен сегодня с нами на Европе Плюс. Ну, у тебя вообще, по тематике, у тебя видео выходит, ну, самые-самые разные, да?
1: Да.
0: У меня вот что-то вдруг цепануло, может быть, не самое тебе свойственное. У тебя есть такой тревел-формат. По крайней мере, я посмотрел твой большой влог и поездку по Беларуси. Вот, это очень классно, так мило.
1: Супер.
0: В Дубае был. И вообще, хочешь развивать вот именно этот формат?
1: Мне концепция, да, нравится путешествовать и просто подписчиков рядом с собой как с камерой носить. Это очень круто. На самом деле, это настолько гениально, но я никогда этого не пробовал. Но когда мы это попробовали, это вызывает зависимость. Ты реально теперь ездишь, ты видишь какую-то картинку, и ты в любом случае это подснимешь. Уже мы научились правильно сортировать файлы, чтобы очень быстро монтировать тот или иной контент. Из-за этого круто. Сейчас вот мы уезжали в Северную Осетию, в горы, на автодоме, на несколько дней.
0: Семьей же?
1: Нет, только команда. Это была работа. Мы работали.
0: Рассказывай. Осетинские пироги, работа, да.
1: Мы работали, ловили рыбу,
0: жгли
1: костры. Очень тяжелая была работа. Но все ради картинки. Все было очень круто, на самом деле. И в целом, да, travel формат, когда ты при себе имеешь камеру, и ты можешь что-то рассказывать, а картинка вокруг меняется, это удивительно по-домашнему получается. Хотя я никогда не мог об этом даже подумать, что настолько круто снимать влоги.
0: Ну, классные такие есть вот у Хеток и Хугаева, конечно, однажды в вот этой серии. Там у него вообще какой-то получается супер. Ну, и у тебя тоже классно. И это, скажи, это всегда нужно готовить какой-то сценарий для этого? Или это вот это реально вот ты как акыдмут просто вот, что вижу, о том пою фактически, а потом так же и монтируешь?
1: В принципе, так и происходит. То есть мы ничего не готовим. Беларусь мы расписали по дням, куда мы приедем, потому что хотелось показать. Вообще был план все области задеть, но это, ну, по нашим таймерам было невозможно. То есть в любом случае нам нужно было выбирать то, что было максимально распиарено, и то, что мы не видели, там тоже Беловежскую пущу, Брестскую крепость, я ни разу, то есть сколько лет жил в
0: Беларуси. А как так получилось, что ты вырос в Беларусь, а не везде был?
1: Я не знаю. Вот просто не получалось никогда приехать ни в Брестскую крепость, ни в Беловежскую пущу, даже вот под Минском что-то увидеть, ну, не получалось, хотя...
0: А не было такой неловкости? Ну вот я, конечно, отсюда,
1: было,
0: но я вот здесь...
1: Было. Особенно, когда узнают в тех местах, они такие, какой ты здесь раз? Я...
0: Особенно,
1: первый.
0: Когда кто-нибудь из своей команды москвич. Да я здесь был 100 раз, да, как ты не был?
1: Ну да, это есть такой момент, но самое главное, что лайфстайл сейчас набирает обороты из-за того, что пошел спрос на простоту. То есть все уже насмотрелись на тяжелый контент, на спродюсированные ролики, и сейчас есть спрос на вот этот лайф, простоту, а мне для этого ничего не надо. То есть мне, в принципе, нужен только телефон, и аудитория приятна, и мне приятно, потому что она смотрит.
0: Напомню всем, у нас в гостях Глент, да-да, тот самый видеоблогер-миллионник. Вернемся после классной музыки на Европе Плюс.
2: Александр Генерозов и друзья Европы Плюс.
3: Шоу «Weekend Star».

0: Говорим со звездами и слушаем музыку.
1: Weekend Star на Европе Плюс.
2: Это Weekend Star, и это Влад Глент, который сегодня с нами на Европе Плюс. Вот смотрю по твоим видео еще, конечно же, да. У тебя летсплей, у тебя это, у тебя там покупки дорогие, и вдруг у тебя вышел здоровенный туториал практически по 3D-печати. Это что, вот игрушечку в дом, да?
3: Ой.
2: Такой сначала для себя поиграть, потом нет, про это надо снимать.
3: Это как вот сейчас мне 25, это как вот у мужиков, которые машину покупают какую-то старую, начинают ее восстанавливать, и никто не может объяснить, почему это круто, но мужику круто. Вот то же самое сейчас у меня происходит. То есть 3D-принтер для меня это максимально отдушина, потому что машина делает то, что ты ей говоришь, никогда не сопротивляется, и в итоге у тебя клевый результат получается. А 3D-принтер мы сняли, потому что мы делали короткие ролики, вертикальные, шорты. Они там больше 10 миллионов набирают, и люди в комментариях просят, сними полноценный ролик, сними полноценный ролик. Я сначала посмотрел, что вообще снимают там на Западе, там. Про 3D-принтер обычно это просто 5 моделей, да. От одной уровня сложности до пятой.
2: Не особо опрятные DIY-щики,
3: да.
2: Такие.
3: Ну, просто что-то сделали, и все, и в народ. Я подумал, что хочу рассказать вообще про все, что знаю, потому что я уже не первый год этим занимаюсь. Вроде получилось неплохо, но, оказывается, я всю жизнь неправильно говорил. То, чем заправляют 3D-принтер, называется филамент, а я назвал его филармент весь ролик. И комментарии, конечно, сразу меня поправили, но очень много людей вдохновились. Но я, опять же, я делал ролик про 3D-принтер только для того, чтобы подрастающее поколение училось именно моделировать. Потому что просто попросить 3D-принтер у родителя — это не то. То есть отдадите 50 тысяч, что-то они поделают, и забудут, да, да, он да. Будет пылиться.
2: Ты хотя бы убери его, да, да, он да. На столе стоит.
3: Но если начать программировать, моделировать для 3D-принтинга, это сейчас очень актуальная вообще как профессия, то есть род деятельности. И в конце, как бы в заключении ролика я так и сказал. То есть нет смысла тратить 100 тысяч просто, если вы хотите попечатать игрушки, проще на маркетплейсах их заказать, несмотря на то, что они там изначально будут чуть дороже. Но если вы будете моделировать, и это будет вас как-то направлять, то это будет прикольно. На самом деле, это, мне кажется, за этим тоже будущее стоит. Потому что искусственный интеллект пока не справляется с такими задачами.
2: Да.
3: То есть смоделировать что-то ручками — это в 100 раз ценнее, чем искусственный интеллект. Даже самая дорогая версия, вот мы покупали за $80, не работает. Ну, не получается у нее.
2: Ну что, кайфули. Где-то хоть мы еще пока нужны.
3: Да.
2: А скажи, а как ты вот к таким вещам относишься? Вот ты сказал филамент, филармент, да? И вот раз ты вот эту ошибку, да? И чего? Ну, всех уволил, да? Новую команду набрал?
3: Нет, я вообще максимально в этом плане простой. Я не идеальный, и надо это транслировать. Вот у меня и с осанкой вот проблема. То есть я бы должен, наверное, сейчас прийти, вот так вот сесть,
2: выпрямиться тоже
3: максимально, да. Все, кто сейчас слушает, выпрямьтесь, помните об осанке. Да, ну я вот стараюсь как-то чем-то заниматься, как-то исправлять это, ну и показываю это в жизни. Вот сейчас 100 отжиманий в день делаем с командой, поспорили.
2: Yes, хороший челлендж. Напомню о подкастах, которых вы можете послушать любой выпуск Weekend Star, а также о прекраснейшем сайте europaplus.ru. Там же нас можно почитать и посмотреть фотки из студии. А мы с Глентом вернемся сюда через минутку.
0: Говорим со звездами и слушаем музыку.
1: Weekend Star на Европе Плюс.

0: ближе. С Александром Генерозовым на Европе Плюс.
1: Живет в Москве, но родился и вырос в Республике Беларусь. Глент сегодня с нами на Европе Плюс. А нет такого, что когда приезжаешь туда, вот, ну, вот в этом бояже был, и такие друзья тебе там... Не-не, ну совсем московский стал. Все по календарику, потому что там же по-другому время
2: да,
1: течет.
2: Да, есть, но это без негатива. Это скорее просто, о, ну понятно, там в Москве вообще все по-другому. Но я всю команду перетащил из родного города. У меня вообще никого москвичей нету, ничего нету. Все из родного города, со всеми дружим по 10 плюс лет. И, соответственно, уже некому говорить. Потому что все, кто мог так сказать, они уже сами в Москве живут. Вот. Ну, периодически, там, старший брат, может, знаете, что-то там.
1: Ну,
2: как-то
1: да.
2: Там у тебя там все под таймером, ты живешь, что-то не то. Там, давай колбасы жареные поедим. Ну, короче, есть этот вайб домашней еды, домашних кайфов. И, конечно, иногда сложновато переключаться. Время просто замедляется. Реально, по-другому мозг начинает работать. За два дня максимально меняется восприятие времени.
1: Слушай, ну ты и сам был частью, скажем так, белорусской команды, когда ты с тремя Владами, да?
2: Да.
1: Вот, потом мы поругались, давай. Там... Это в прошлом осталось, но вот да, есть известное банное видео, в котором вы говорите, все в порядке.
2: Все
1: да,
2: нормально.
1: И что, и значит, вы будете таки выпускать видео?
2: Да, снимаем периодически совместные ролики, лайвовые.
1: То есть это уже не как креативный директор ты, да, а вот это там так-то, да?
2: Ну, то есть просто, это просто мы участники, мы независимые, то есть у нас абсолютно разный лайфстайл. Кто-то в концертах, кто-то в познании себя находится, кто-то просто работает, кто-то... Ну, то есть у нас максимально разный лайфстайл.
1: А кто в познании себя?
2: Ну, я думаю... Нет, вообще мы все как бы в познании себя, но есть персонаж, который работает над этим максимально упорно. Есть такой. И он с этим хорошо справляется, на самом деле. То есть у него... Ну, я про Влада Бумагу говорю, но просто он реально жестко прокачивается, у него там постоянно какие-то эксперименты над собой, и я такой не готов. Я как бы стараюсь, наоборот, все по полочкам расставить. Вот эти интересный факт, я не могу существовать день, если у меня нету плана на день. То есть я просто не вылажу с квартиры, пока у меня вот в расписании есть, вот у меня у помощника календарь, у меня и у жены календарь. И мы как бы собираем полностью целый месяц вот так вот. Если у меня полностью вот прочерк там, я либо иду просто снимать бесконечно ролики, пока не устану, либо просто грустный хожу.
1: Сделаем паузу для классной музыки, после нее помучим нашего гостя быстрыми вопросами, а один из них может быть ваш. Пишите уже их в Телеграм к нам.
0: Weekend Star. Звезды становятся ближе. С Александром Генерозовым на Европе Плюс. Европа Плюс.
3: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Weekend Star с Александром Генерозовым.
1: Звездно и интересно.
2: Это Влад, которого все знают под ником Глент, и он на Европе Плюс. Ребята, что в телеге творится? Спасибо за этот фидбэк. Ну, у нас вопросы, краткий ответ в любом формате. Откуда, кстати, ник Глент?
3: Очень просто, на самом деле. Была такая игра, ну, она и сейчас существует, Майнкрафт. И для того, чтобы поменять стандартный скин персонажа в Майнкрафте, надо было писать определенный ник. И вот я в интернете нашел ник Глент. Я думал, да возьму, никогда в жизни ко мне не приклеится, потому что одна гласная буква, вокруг много согласных. В итоге я взял Глент, и я вообще до конца не верил, что оно приклеится. Но в итоге все, теперь Глент. Меня даже Владом уже не называют.
2: Да. Снять ролик без хрона, без сценария, без всего просто так, это запросто вообще?
3: Да.
2: Или оно не факт, что залетит? Вот такое именно.
3: Не, ну, нужно ориентироваться. Вопрос, как упаковывать ролик, потому что, например, на влоге нету уже никаких трендов. То есть это нужно правильно его упаковать по алгоритмам, чтобы там первые 10 секунд было максимально, первые 30 секунд была максимально вовлеченность зрителя. После этого нужно скликиваемость ролика, среднее удержание. То есть это все, конечно, такая тяжелая математика, которая с годами уже на автомате работает, но вот когда ты кому-то пытаешься дать совет по Ютубу или там по другим социальным сетям, это очень тяжело, потому что понять, как работает алгоритм, это, ну, это как свой язык программирования. Нужно знать все полностью.
2: Moonface спрашивает, если бы тебя спросили 15 лет назад, ты бы смог подумать, что соберешь такого масштаба аудиторию?
3: Нет, точно бы нет, потому что я мечтал о 300 тысячах подписчиков до 30 лет. Я надеялся на это очень сильно.
2: Немножко промахнулся, не находишь,
3: да? Ну да, чуть-чуть мимо, да.
2: Но никакой досады.
3: Нет, я очень не расстроен, очень все нравится.
2: Просит передать привет Нижнему, а город великолепный.
3: Да, мы были очень широко там, очень широко.
2: Да, ты суеверен вообще?
3: Да. Но нет, скорее просто... Как будто есть в этом вот что-то, вот что-то сделал, и это потом притягивает. Например, понедельник. У меня каждый понедельник это что-то вот не то. И наоборот, пятница. Пятница всегда приносит какой-то позитив.
2: Ух ты.
3: Вот как-то вот так всегда работает.
2: Правильное питание, ЗОЖ, вегетарианство, раздельное питание. Что-то из этого про тебя? Или ты
3: сейчас
2: пиццей закусываешь?
3: Нет,
2: бургеры?
3: Был момент, была минутная слабость, когда уехала жена, кушал бургеры, как не в себя, все это делал.
2: Правильно,
3: в итоге встал на весы, расстроился, и сейчас слежу за белком, но калорий не считаю. Но из-за того, что сейчас и мы отжимаемся, и на степере там по 700 калорий нужно сжигать, в принципе, неплохо. То есть уже что-то понимаю в питании, но жду результат. Чат GPT сказал, через 2 недели только будет. Пока еще не могу ничего сказать.
2: Николай Костер-Вальдау, который Джейми Ланнистер, Юра Хой, Сектор Газа и рэпер-ресторатор, знаешь, что их
3: Да. Меняет?
2: Нет. Родились с тобой 27 июля. Кому из них один персональный респектик бы закинул? А может, еще кому-то, кого и не назвал?
3: Я бы закинул, ну, давайте ресторатору закинем.
2: Класс.
3: Пускай будет.
2: Честное признание в формате Блиц от Глента на Европе Плюс. Послушаем Алока, Софи Тернер, I Don't Matter. И вернемся к вам.
0: Weekend Star с Александром Генерозовым.
1: Звездно и интересно.

0: Weekend Star с Александром Генерозовым.
1: И Глентом, конечно же, да, он здесь сегодня у нас зажигает не по-детски, ребятки. Вот, и всем спасибо за ваши реакции. И смотрю, у тебя еще очень много, конечно, видосов есть, в которых ты летсплеем занимаешься, да?
2: Да.
1: И ведь все занимаются летсплеем, но почему-то получается, вот вроде бы, казалось бы, да, никаких секретов. Вот проходишь, да, вот делаешь.
2: Нет, есть маленький секрет. Мы просто выжимаем сразу игру. То есть большинство летсплеев, даже на Западе, здесь и вообще, они делят игру на 10 часов.

0: гостей. Что получилось в контенте, то и отдали. У нас так не происходит. То есть мы можем снимать 4 часа и упаковать его в 30 минут. Самое главное — выжать игру. То есть у нас за этим чаще всего и приходит. Мы только недавно начали вообще тестить, разбивать очень большую игру на несколько частей, но точно так же делать выжимку. То есть экстракт всей этой игры помещать в ролик. Ну и, соответственно, конечно, там реакции, постоянный позитив, постоянная какие-то, как это называется, морковка. Как это когда зритель должен потом узнать, что будет. Ну, то есть закидываешь что-то, и потом как-то оно туда добирается на протяжении ролика. Вот этот ответ на морковочку. Много всего происходит на самом деле, но у нас закон. Мы всегда упаковываем игру, одну игру в один ролик. Если игра слишком большая, мы можем ее делить, но опять же таки вторая часть должна быть не хуже предыдущей. То есть мы заранее еще готовимся 2 часа к этой игре. Бывает и такое.
1: Ну, а на что прицениваешься в игровом плане и каких сам ждешь новинок вообще? Что
0: GTA 6. GTA 6. Просто умоляю, мечтаю, готов взять отпуск, готов уехать куда-нибудь и
1: Ну, это, мне кажется, это на 40 частей побьешь сразу, не меньше.
0: Но я снимать, наверное, не буду, потому что все пойдут снимать, и я понимаю, что конкурировать будет сложновато, потому что, опять же, хочется выжимку сделать. Ну, как с GTA 6 сделать выжимку, я даже не представляю. Если с обычных инди-игр приходится там 4 часа сидеть, но с GTA это сколько? Это 1.5 года нужно ролик делать.
1: Лучше просто ларек около дома поставлю. Кстати, крутая темка вообще оказалась.
0: Русские разработчики сделали. Да. И у всех хайпануло. И все смотрят, все радуются, все ждут продолжения. Прикольно, что используется анимация лица с видео. То есть это не программно, анимируется лицо, а записывается видео и прям вставляется под угол. Это очень круто, на самом деле. Такого нигде не видел.
1: Это вот все эти дедушки за чекушками приходящие, да?
0: И они вот забавно, класс, что они отыгрывают. Вообще. То есть видно каждую вот эту морщинку, из-за этого ты им хочешь верить и хочешь как-то помочь.
1: Очень
0: это демо, это пока демо. То есть мы ждем, конечно, полноценного релиза. Попробуем, посмотрим, что они там еще придумают.
1: Напомню о подкастах, которых вы можете послушать любой выпуск Weekend Star, а также о прекраснейшем сайте Европа Плюс. Там будут наши выпуски выходить и выходят в текстовом виде и с фоточками. А у нас Глент, и мы скоро продолжим.
2: Отличные вопросы.
3: Жаркие ответы.
2: Weekend Star с Александром Генерозовым.

0: Александр Генерозов и люди в центре внимания.
1: Шоу Weekend Star на Европе Плюс.
2: Глент сегодня с нами на Европе Плюс. И что хочу тебе сказать? И. Не про ИИ, нет. Ты такой вот семейный, ты такой еще позитивный, да, это классно, конечно, да. Но мне кажется, немножко это сложно вот с публичной жизнью вяжется, да, вот эта открытость, когда тебе вопросы, как вообще с этим справляешься, как вывозишь?
3: Никак, никуда не выхожу. Сижу дома, только приватные места отдыха, и все.
2: И только с прорабами по своим ремонтам,
3: да,
2: и стройками.
3: Они вообще не стесняются, им не важно, блогер я, не блогер, там.
2: Обманем любого, да, так скажем.
3: Надеюсь, что нет, пожалуйста. Вот. Ну, в целом, тяжело отказывать людям в фотографиях. По большей части я этого не делаю, но у меня предполетный синдром, очень серьезный. То есть, если я еду в аэропорт, пожалуйста, не надо, умоляю, не подходи. Мне очень тяжело фоткаться именно в аэропорту, потому что кажется...
2: Ты аэрофоб?
3: Нет, вот пока я не сяду в самолет, у меня вот я не могу, я за 2 дня готовлюсь. Я злюсь на всех хожу, потому что все, самолет уже скоро, вот 2 дня осталось, надо уже собираться.
2: Это твое контрол-фричество так, да?
3: Вот не знаю почему, вот просто не могу, вот ничего с собой не могу поделать, и пока я не сажусь в самолет и не пристегиваюсь, у меня дикая какая-то стресс, дикий стресс. Ну и, соответственно, моя вот эта позитивность всегда уходит на второй план, потому что там я прям на иголках. А по жизни в целом прикольно, особенно сейчас, когда повырастало, уже, получается, второе поколение будет расти. Первое, это уже повырастали, уже много где работают. В Росгвардии люди узнают. Была смешная история. Вот мы стоим, и вот в форме человек говорит: «Никто не поверит, что я тебя видел». Я говорю: «Так сфоткайся». Он говорит: «Капитан не поймет, нельзя». Я такой: «Хорошо». Говорю: «Ну, удачи». Сейчас вот тоже выросли, и тоже прикольно с ними посмеяться, поулыбаться. Много чего рассказывают, много кто вдохновляется после просмотров наших роликов и что-то создает.
2: Ну, у тебя растет свой капитан бэйби формата. Не хочешь какого-то такого вот семейные стримы какие-то, да? Или это такая история, в которую зайти тяжело, легко, а выйти потом?
3: Слушай, все зависит от того, как вообще малой будет себя вести. Ну, будет ли он готов на открытие этого мира, потому что у меня, например, супруга, она более сжатая такая, ну, спокойная, молчаливая, а я наоборот, я везде

0: я влетаю, здорово, как дела. И надо посмотреть, как малой вообще будет себя ощущать. Если ему будет по кайфу, я его даже спродюсирую без проблем.
1: Прямо сейчас послушаем Fastboy и Topic Forget You, а потом вернемся, продолжим Weekend Star с Глентом на Европе Плюс.
2: Александр Генерозов и люди в центре внимания.
3: Шоу Weekend Star на Европе Плюс.

0: Weekend Star.
1: Звезды зажигают и рассказывают
0: на Европе Плюс.
2: От команды А4 до собственного крутого проекта. Глент сегодня с нами на Европе Плюс. Ну и я знаю, что у тебя есть активности и не блогинговые, что ты вроде бы даже песенки пишешь, записываешь. Ой, рассказывай.
3: Да.
2: Вот тут, кстати, тоже спрашивают много. Когда трек? Когда
3: скоро,
2: трек?
3: Скоро. По планам 5 июня. Оказывается, выпустить трек — это не просто залить его. Это нужно документы подготовить. Это нужно, чтобы юристы все посмотрели. Это очень серьезный процесс. Как трек происходил? В общем, трек... мы приехали на студию. Мне говорят, про что хочешь трек? Ну, я под ключ покупал трек. Мне говорят, про что ты хочешь трек? Я говорю, я не знаю. Я хочу, чтобы просто было прикольно. А, и System of a Down, это ту-ду-ду-ту-ду-ду-ту-ду-ду-ду-ду-ду. Мотив понравился. Я говорю, давайте что-то туда вот это всунем, что-то придумаем. Изначально можно было пофлексить, что там дом купил, квартиру купил. Как рэпер, короче, себя повел в первые 10 секунд трека. Потом подумал, что это перебор, потому что ну не мое это, ну не умею я так. И говорю, давайте про любовь. Это мы оставляем, будем петь теперь про супругу. Попели про супругу, давайте про семью, давайте что-то мотивационное. В общем, полная солянка с огромной долей вероятностью может вам понравиться, но единственное, что тяжело записывать мне из-за того, что я петь не особо умею. Я думал, что автотюн теперь по-другому работает, что я пою, а он там что-то сам делает. Вообще нет. Надо сначала в ноты попасть в идеале, а они тебе уже там докрутят потом голосок. Но вроде бы по итогу на пятый раз мне не надоел трек, значит, вроде что-то получится с ним.
2: Ну, это все-таки такая немножко поиграться, да,
3: да,
2: побаловаться и потом куда-то, так сказать, галочку поставить.
3: Да-да-да, это вообще только эксперимент, ничего большего. Вообще.
2: А в качестве эксперимента в киношке тогда сняться?
3: Будет такое, будет. Да, летом будет.
2: Глент актер, да.
3: Но только камео. Без вот этого, без вживания в роль и так далее.
2: Вообще, у тебя есть желание все вообще перепробовать такое ненасытное, да?
3: Есть, а у меня же так и получается. Я же из-за того, что снимался много где в лайвах, я там акулу с рук кормил, тигра гладил, льва гладил, с парашютом прыгал, с дайвингом нырял. Ну, что я только в этой жизни не делал. То есть из-за этого уже реально много чего попробовал.
2: Ну, нормальная такая зумерская привычка. Да, все надо познать.
3: Я все познаю.
2: Напомню всем еще раз, с нами сегодня Глент. Вернемся совсем скоро, пробежимся по вашим вопросам. Будьте начеку.
0: Weekend Star.
1: Звезды зажигают и рассказывают
0: на Европе Плюс. Реклама.
4: Муз-ТВ приглашает.
5: 6 июня.
4: Москва.
5: Лайф-арена.
4: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
6: В кино с 4 июня фэнтези для всей семьи «Момо». В мире, где у людей похитили время, а друзей заменили роботы, вернуть людям счастье может девочка, умеющая творить чудеса.
7: Ты наша единственная надежда.
6: «Момо» в кино с 4 июня. 12+.
8: Европаплюс.ру.
9: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Александр Генерозов и друзья Европы Плюс.
1: Шоу Weekend Star.
2: Да, Владик, Влад, Глен, да. Сегодня с нами просто Глен, в конце концов.
3: Можно, вообще, как угодно.
2: И прежде чем по вопросам мы пробежимся, во-первых, хочу передать от тебя привет Вике и Беллу, нашим бригаде У. И ты, вот скажи, ты реально, ты не знаешь, как возможно так просыпаться рано?
3: Я не понимаю, я не представляю, чтобы в 7 утра я около микрофона говорил что-то позитивное. Я даже, у меня в голове не укладывается, как это возможно.
2: Потому что они самые настоящие герои. Привет вам, ребята.
3: Огромный.
2: И это кроме шуток. А как ты относишься вообще вот к безумному количеству комментариев, которые сейчас тебе нападало?
3: Это мало. Это нормально? Это мало. Это мало, очень мало. Это мы еще просто сделали ссылку. Аккуратно отдали ссылку, чтобы подписчики могли позадавать вопросы. Но этого много, как бы в рамках передачи. Реально очень много. Там больше 5000 комментариев.
2: Я вот так вот просто, знаешь, как в чат рулетки. Да. Книгу на лето посоветовать, спрашивает. Читаешь, кстати,
3: сам? Не так часто читаю, но я бы посоветовал книгу «Сначала скажи нет». Не помню автора, называется «Сначала скажи нет».
2: Ну, это художественная?
3: Нет, это про переговоры вообще, как их вести, как стремиться в свою сторону поменять. Потому что в любом случае всегда это пригодится. Эти знания всегда что-то когда-то, наступит момент в жизни, когда она пригодится.
2: То есть тебе такие, мы советуем вам ванну из чистого мрамора, ты такой, нет.
3: Нет, сначала скажи нет, сначала нужно понять, где там проблема основная сидит в этой ванне.
2: Спрашивает, любишь ли ты BTS? Stray Kids, ну и короче, кей-поп.
3: Корейский кип-поп. Слушайте, ну я слушал, ничего плохого не могу сказать. Нормальные ребята что-то там делают. Они свою индустрию создают. Это очень круто. И если это откликается в стольких сердцах, значит, что-то там происходит. Я просто в целом не меломан. Не то чтобы я там все слушаю подряд. Точнее, нет, я слушаю все подряд, но очень редко, так скажу.
2: Тут прямо спрашивают очень настойчиво, слушаешь ли ты Цоя? А вот кто может сказать, что не слушает Цоя?
3: Я тоже
2: типа
3: не
2: Цой, нет, скипнул вообще, да, там дальше.
3: Не, ну конечно,
2: слушаем,
3: это
2: да.
3: Всегда настроение должно быть. И он под любую тусу он подходит, мне кажется.
2: Да. Тебя ждут в Нижнем Новгороде, мы уже выяснили. Ой. Тебя Христина тебя ждет в Иркутске. И вообще, по каким городам вообще поскачешь?
3: Ой, надо ждать,
2: тур надо?
3: Пока пригласят.
2: Глент-тур.
3: Да, надо глент-тур. Ну, опять же, а что я там буду делать? Я думал вообще изначально, прикольно было бы сделать тур, где в онлайне делаем какие-то эксперименты. Ну, яркие, там, не знаю, всякие с лазерами, со светом, с вот этой слоновой пастой, когда

0: огромная пена надувается, и поехать с этим в тур. То есть как бы и с точки зрения науки рассказать, как это работает, и на меня посмотреть, и автограф-сессию провести, ну и в целом ярко посмотреть на яркие вот эти вот всплески слоновой пасты. Я подумал об этом, но потом мы посчитали, сколько это стоит и сколько нужно времени на это. Я как бы отказался. Но чаще всего происходит автограф-сессии. И тогда я уже приезжаю полноценно. У нас и Казань, и Нижний Новгород, и Екатеринбург. Мы много где уже были с такими автограф-сессиями. Приходит много людей. Мы со всеми там обнимаемся, жмакаемся, вообще кайфуемся. И потом я улетаю.
1: И это энергозатратно? Ты сидишь, вот, да, у тебя рука потом вся...
0: Ну, наоборот.
1: Или 100 отжиманий, вот они для этого, да, чтобы потом подписывать.
0: Не, на самом деле это энергозатратно, если ты видишь, что слишком много людей. То есть ты понимаешь, что не успеем сфоткаться никак. Но если все идет в нужном ритме, это, наоборот, очень сильно заряжает. Очень сильно, потому что люди разные. Мамы приходят, фоткаются, бабушки приходят фоткаться. Это так круто.
1: Мыслил ли ты себя когда-нибудь, что будет после блога вообще? Нет?
0: Нет, я думаю, что все равно буду снимать. Буду про рыбалку что-нибудь снимать, не знаю, но что-то придумаю.
1: Смотрите, какого сазана я взял.
0: Да, ну у меня план устроить, как это, много квартир в Москве, и тогда можно уходить на пенсию. Ну пока ждем.
1: Пока свою еще ремонтируешь. Что ж, Влад, спасибо тебе огромное за то, что пришел к нам вообще. Отлично поговорили. Ты, конечно, огонечек самый настоящий. Спасибо всем, кто нас комментировал. И приходи к нам с новыми своими идеями, с новыми проектами. Тут тебе всегда рады.
0: Спасибо и вам, и слушателям.
1: Глент провел этот час на Европе Плюс. Я же, Александр Генерозов, попрощаюсь ровно на 7 дней. Встретимся в воскресенье в 17 ровно с новым выпуском Weekend Star. Будет звездно, будет интересно и музыкально. Всем пока.
0: Всего доброго, ребята. Спасибо.
2: Александр Генерозов и друзья Европы Плюс.
3: Шоу Weekend Star. Европа Плюс. Радио номер один в России.
4: Продвигаемся далее. Всем привет. 18:00 в Москве.

Don't Wanna Go Home. Это Медуза на Европе Плюс. 18 часов 21 минута в Москве. Всем привет, всем классного вечера. Ну, медузы, арбузы и прочие атрибуты лета. Все это впереди. Закрываем сегодня последний день весны под лучшую музыку. Продвигаемся в сторону лета. На подходе у нас Doug Soss. Услышим вещицу Barbra Streisand. И через пару минут здесь Alan Walker, Broken Strings на Европе Плюс.

Елка на Европе Плюс. Проще. Ну, я надеюсь, никаких сложностей не возникло у вас в эти выходные с тем, чтобы отлично отдохнуть, подзарядиться перед новой неделей. Так что продвигаемся далее. Не скучно. Лучшая музыка, как всегда, здесь, в плейлисте Европа Плюс. Через пару минут ловите Yearbox, услышим Graceland и дождемся Brax XTN. Pay to Exist. Скоро-скоро.

Брок Секстен на Европе Плюс по To Exist. Ну, если нравится песня, конечно, не забудьте ее поддержать в нашем чарте. Еврохит ТОП-40 на сайте europaplus.ru. На следующей неделе все там начинается по новой, так что welcome, голосуйте за любимые треки. Пока же движемся к финалу часа вместе с Демиана Дэвидом. Услышим Next Summer и Fall Red Up Now тоже здесь. Changes через пару минут.

0: Ты умный колонки?
1: Алиса!
2: Маруся!
1: Салют!
3: Включи Европу Плюс!
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Реклама. Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
7: Уже в кино.
8: Музыка и танцы, они всех объединяют.
7: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
8: Это универсальный язык.
7: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
9: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
10: 12+.

0: Боль вида Дебнау на Европе Плюс и Change с финале этого часа. Да, делаем Change весны на лето. Меняемся, продвигаемся в этом направлении под лучшую музыку. Новый час стартуем вместе с Post Malone. Услышим Cold. Всем отличного вечера.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Европа Плюс. 19:00 в Москве.

Ever Since You Left Me, это French Montana на Европе Плюс, 19 часов 21 минута в Москве. Всем привет, продвигаемся потихоньку в сторону лета. Лето в этом году начнется с понедельника. Надеюсь, никого этот факт не расстраивает. Тем более понедельник начнется легко вместе с бригадой У. Завтра они возвращаются после выходных в Вайл и Вики, так что обязательно просыпайтесь пораньше, с 7 до 10 здесь на Европе Плюс. Пока же здесь у нас новинка от Marshmello, Phoenix, и дождемся группы Pizza и Doze ночи напролет. Совсем скоро.

Маршмеллоу и Portugal The Man на Европе Плюс. Отличная новинка, называется Phoenix. Вполне себе подходит для летнего настроения. Надеюсь, у вас уже такое настроение присутствует. Так что продвигаемся далее. Сабрина Карпентер через пару минут появится. И чашечку музыкального эспрессо. И дождемся Алана Робстона. Let's go. Всем скоро.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Дальше только хиты.
2: 30 минут.
1: Европа плюс.
3: 30 минут нон-стоп, лучшие хиты заряжаем на Европе плюс без остановок. В ближайшие полчаса с нами Тейм Импала и Дженни. Слышим Дракула.

0: и много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Сегодня в саундчеке вы вспоминаете фразы, которые раздражают в противоположном поле.
3: В душ и без меня.
4: Да.
2: Вообще не собирались?
4: Ты знаешь, я вчера ответочку дала, и мне знакомый парень пишет: ой, я приболел. И я такая, закатала рукава: а кто разрешал?
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс. Бригада.
6: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсбергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
7: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
8: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
9: В кино с 4 июня фэнтези для всей семьи «Момо».
10: Это потрясающе.
9: Чтобы вернуть людям счастье, она должна остановить похитителей времени.
10: Нужно вспомнить, как радоваться каждой секунде и любить то, что делаешь, всем сердцем.
9: «Момо» в кино с 4 июня. 15+.
11: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
12: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Продвигаемся далее. Всем привет. 8 вечера в Москве.

Фемми Пал и Дженни на Европе Плюс. Дракула, большущий хит сейчас по всему миру. Ну и у нас в том числе в плейлисте Европа Плюс тоже присутствует. Если нравится, не забудьте проголосовать еще и в нашем чарте. Еврохит топ 40 на сайте europlus.ru. Пока же движемся далее в режиме отдыха, я надеюсь. Далее у нас лучший трек из нашего чарта на данный момент. Это BTS и Swim. И дождемся группы Майя Мишель на Малиновой Луне. Скоро-скоро.

0: только хиты.
1: 45 минут.
2: Большой нон-стоп заряжаем на Европе+. 45 минут без остановок впереди. С нами в это время Доминик Файк, Baby.

слушаем Sony Fandera, Think About Us. В общем, отлично проведем время. Скоро стартуем. Нон-стоп. Это Европа Плюс.

Бэби Блюз и Бэйби Долл. Всем привет, всем отличного вечера. 21 час и 20 минут в Москве. Продвигаемся потихоньку в сторону летнего понедельника. Да, наконец-то лето. Ну, понедельник,

понедельник. Облегчать будут завтра утром ребята из бригады У. Так что ловите их с утреца с 7 до 10 в Элла Вики здесь на Европе Плюс. Настроит вас правильно на новую неделю. Подключайтесь, будет не скучно. Пока же. Здесь у нас Bruno Mars и тоже весьма горячий летний хит I Just Might. И дождемся Медуза I Don't Wanna Go Home совсем скоро.

45 минут нон-стоп на Европе Плюс. Только хиты без остановок впереди. С нами в это время Хужели Солто, Джамайкан. Послушаем Айола, Хумай. Биби Рекс и Фейслесс, New Religion. И много других ваших любимых хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.

0: Кужели Солтан и Броби Плюс, Jamaican в 22 часа и 18 минут по Москве. Ну, погода у нас пока не совсем ямайская, но обещают, конечно, летнее потепление, так что будем ждать, наслаждаться солнечными теплыми деньками под горячие, безусловно, хиты. Впереди у нас Avalon Rockstone, слышим Vertigo и дождемся Nico & Vince Amarone. Скоро-скоро.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

45 минут без остановок. Заряжаем большой нон-стоп на Европе Плюс. С нами в это время Маршмелло с новинкой Phoenix. Слышим Зейна, Die For Me. Леони Каламского тоже здесь. Stay. И много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.

Ёлка на Европе Плюс, проще, 23 часа и 18 минут в Москве. Всем привет. Ну, добрались практически до лета. Не сказать, что это было просто, но вот оно, да, уже наступает потихоньку. Где-то уже наступило. Мы продвигаемся в этом приятном направлении под лучшую музыку. Впереди у нас Ваня Дмитриенко, услышим «Ртуть» и Сия Кали Миног тоже здесь. «Dance Alone». Дождемся на Европе Плюс.

Эми Палы и Дженни на Европе Плюс. Дракула, трек, который уже покорил мировые чарты. Ну, наш Еврохит Топ 40, я думаю, тоже не устоит, особенно при вашей поддержке. Голосуйте на сайте europaplus.ru. Все начинается по новой в нашем Еврохите, так что поддержите любимые треки. Пока же движемся далее как раз-таки под трек, который занял первое место на этой неделе. Это BTS, Swim, и дождемся Аврору. Q for me. Скоро-скоро.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. 30 минут только музыки на старте летнего понедельника. С нами в это время Teddy Swims, Mr. Know It All. Услышим Blackpink, Jump. Kungs и Dave Lost London тоже здесь. Galaxy. И много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп, скоро стартуем лето. Это Европа Плюс.

0: Скажи умной колонке.
1: Алиса.
2: Маруся.
1: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Реклама.
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
7: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Европа Плюс.ру.
9: Здесь лучшие мировые хиты.
10: Никаких ограничений.

Европа. Плюс.

что Эдди Свимс это такие мистер Всезнайка, мистер Know It All, то может быть хоть он знает, когда придет тепло в столицу, потому что уже, ну, очень хочется классной и солнечной погоды. А я же точно знаю, что все, кто решил провести эту ночь вместе с Европой Плюс, гарантированно получат массу классной музыки и отменного настроения. В ближайшие 15 минут здесь Алекс Уоррен с хитом Forever Dream, Усач Бенсон Бун и одна из самых его успешных работ Sorry I'm Here for Someone Else. И послушаем диджея из Норвегии, который смог влюбить свою музыку практически всю планету. Алан Уокер и трек Broken Strings. И все это поставлю уже я, Олег Шишкин. Всем большой привет и отличной ночи!

0: Тиесто, Бриана Грейс, Beautiful Places. Вот такой состав по плану. Это 30 минут только музыки. Это лето с Европой Плюс.
1: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
3: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Европа+. Радио номер один в России.
1: Час ночи в Москве.

0: но с великолепными хитами. Их приятно слушать, и они всегда поднимают настроение. Далее же с нами Хужели Солта, летняя тема Jamaican. Чуть раньше парни из Германии, за которыми далеко не последнее слово в мире электронной музыки. Алеф Фарбин, Рене Миллер, трек Body Talk. Но сперва здесь акценты Миша Миллер, хит под названием Don't Leave Kylie. Только прежде Алекс Манойлов спешит напомнить про...
1: Лучший дебют «Медуза» «Don't Wanna Go Home». Прорыв недели на «Алекс Уоррен» «Fever Dream». Номер один «BTS» «Swim». Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.

всех поздравляю с наступлением нашего, наверное, самого любимого времени года. Абсолютно каждому желаю провести его на 10 из 10 и в следующую осень забрать с собой массу приятных воспоминаний. Главное, проводи с Европой Плюс, а уж мы позаботимся о саундтреке твоего лета 2026. Прямо сейчас послушаем Доминика Файка и Baby Doll. Еще захватим красотку Ava Max, хит Майо Май. Еще к нам заглянут продюсеры Эвелон и Рокстон, которые появились на горизонте в 2024 году, но уже успели качнуть такие фестивали, как Tomorrowland и Estate of Trance в Лондоне. Эвелон и Рокстон, Vertigo уже вот-вот на Европе+.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

так и остались листы ожидания, а мы можем эту ситуацию легко исправить и сделать так, чтобы эту пятницу они появятся в чарте. Для этого заходи на наш сайт europaplus.ru, раздел Еврохит топ-40 и жми лайк напротив хита. Я же пока загружу еще одну порцию горячих хитов в наши приемники. Обещаю, услышим проект The Second Voice и Let Me Be. Также предлагаю захватить группу, которая за свою историю смогла получить целых 3 статуэтки Грэмми. Это Black Eyed Peas, Rocket Buddy. Но для начала послушаем первую строчку нашего Еврохит топ-40 кей-поп айдолов BTS и хит Swim.

Let me be the second voice на Европе Плюс. В Москве 2.34. Я Олег Шишкин. Салют всем неспящим. Продолжаем коротать эту ночь компании Европы Плюс. Кому утром нужно по рабочим делам, советую не засиживаться, чтобы не проспать и чтобы не пропустить бригаду У, конечно же. Ну а у кого никаких планов на этот понедельник, ну бывает такое, то только позавидовать остается, то смело остаемся с нами и встречаем зефирку Marshmallow и Portugal Women с новинкой Феникс. Плюс послушаем певицу Imani, Don't Be So Shy, и добавим сюда австрийских электронщиков клан Карасел с треком Ride.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Олку. Хит «Проще».
1: Может, проще, надо проще.
0: А также появятся лидеры нашего еврохита прошлой недели. Биби Рекса, Faithless New Religion. И танцевальные боевики тоже будут. Sony Fadera, Think About Us. А до финала часа с нами Мэткон, легендарный хит Бэггина, еще Алок и Джесс Глин, который с радостью сообщает, что лето к нам наконец-то вернулось. Summer's Back, не пропусти.
2: Антон Камолов, Артур и Саша.
3: В каждом есть Rush.
4: Включи свой.
5: Чудесно, что у тебя это появилось.
6: У Саши закончились уже какие-то слова, чтобы как-то съехать с этой темы. Это интересно. Это чудесно, Антон. Наверное, это незабываемый опыт.
7: Вы поете великолепно.
2: По будням с 7 до 9 вечера.
8: На Европе Плюс.